Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит-ньюс. Соцсети.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанное и ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Обладатели первой группы крови чаще остальных кусают комары. По словам столичных медиков, меньше всего гнусов привлекают люди со второй группой крови. А носители третьей и четвертой практически не страдают от нападений кровососущих. Кроме того, комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого человеком углекислого газа. В группе риска оказываются любители уличного спорта, беременные женщины и люди с избыточным весом. Комарам также нравятся определенные запахи и высокая температура тела. Разгоряченный человек облегчает насекомым добычу крови, и именно поэтому комары кусают в самые теплые места – в шею, за ушами и в районе подмышек. Что ж, совсем скоро лето, а потому запасаемся репеллентами и бесстрашно идем на прогулку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Еда. Бутерброды сложно назвать полезной едой, однако у специалистов по питанию из Америки иное мнение на этот счет. Поэтому они рассказали о том, как приготовить идеальный сэндвич, который не навредит здоровью. Итак, хлеб у такого бутерброда должен быть цельнозерновым. В качестве белка идеально подойдут бобовое пюре, курица или тунец, а добавкой может быть листовая зелень, яблоки, изюм, кабачки, сладкий перец или ягоды. Что касается соуса, то в небольших количествах это может быть майонез из натуральных компонентов. Однако лучше предусмотреть в качестве замены хумус, греческий йогурт или ореховое масло. Дополнительно можно сэкономить, если добавлять в сэндвичи сезонные продукты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов.

0: миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: Встречайте новый кроссовер DLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. DLG X50+. Моя движущая сила. DLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте bilg.ru.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Молоко не полезно для кошек. Австралийские ученые отмечают, что большинство взрослых кошек страдают непереносимостью лактозы, поскольку на 6-12 неделе жизни их организм перестает вырабатывать фермент лактазу, необходимый для переваривания молочного сахара. И хотя многие владельцы продолжают угощать питомцев молоком, думая, что оно полезно для них, стоит помнить, что кошки скрывают дискомфорт, поскольку природный инстинкт заставляет их не показывать слабость. Однако употребление молока вызывает у кошек вздутие, боль, тошноту, рвоту и другие неприятные симптомы. Специалисты также не рекомендуют давать питомцам безлактозное молоко. Такой продукт не навредит, но и не принесет пользы. Лучшим выбором будет обеспечить вашим пушистикам сбалансированный рацион без молочных продуктов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Добрейшего-бобрейшего, 7.00 в Москве, это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит-ФМ. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здрасте!
1: Здравствуйте! Вот он, наконец-то, четверг наступил, такой солнечный, такой хороший, такой сладкий четверг, согласись, Адамов. Прям вот настроение очень крутое.
0: Это четверг всегда хорошо.
1: Это да, мы уже видим красную дорожку, она перед нашими слушателями. Мы уже все в костюмах, мы уже при параде и идем к выходным смелой походкой. Ну и параллельно еще отмечаем праздники. Сегодня, ну, я, если честно, даже не знаю, какой бы я отметила. Вот хочется узнать твое мнение. Смотри, вот тебе три праздника. Ты просто скажи, какой,
0: да назови
1: ты,
0: уже
1: какой ты будешь отвечать. Первый. Международный день Чихуахуа.
0: Это будь здорово.
1: Это второй день фрилансера.
0: Прекрасно. Так.
1: И третий праздник – день рождения Вазелина. Ну и... Ну,
0: конечно, день Чихуахуа, вы что?
1: А, слушайте, я так и знала.
0: Как иначе-то? Слушайте, если у вас есть Чихуахуа, у вас остальные два праздника придется отмечать, хотите вы или нет.
1: Не, я вот
0: обветренное лицо зимой, пожалуйста, потому
1: я
0: что выгуливаю.
1: Я представляю, что ты маленький, с маленькой собачкой, это прям идеально.
0: Я создан для маленьких собачек, понимаешь? Это не они для меня созданы, я для них создан.
1: Какой план на этот час?
0: Так, я наткнулся на одного забавного китайца, который очень круто подружился с искусственным интеллектом, и этот тандем нереально смешной. Я расскажу подробности. Намек, у нас же сегодня четверг, а четверг, ну, такой, знаете, негласный кинодень всегда.
1: Ага.
0: Вот. Я расскажу про блогера, который сделал что-то для людей, а не для лайков.
1: Ничего себе!
0: И это прям круто.
1: Это
0: вот.
1: Прям да.
0: Двигай Лопес будет в этом часе наша физкульт-минутка и IQ Battle. Это игрушка, в которой мы разыграем классные, шикарные призы от радио Хит-ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро!

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 7.08 в Москве. Всем приветики.
2: В Америке один блогер за два дня собрал 132 миллиона долларов. Можно я не буду в рубли эти неприличные цифры переводить?
1: Не,
2: да, вот. 132 миллиона долларов,
1: много,
2: чтобы выкупить целую авиакомпанию. Вот так вот. Парень хочет купить обанкротившуюся авиакомпанию и сделать ее народной. У всех, кто скинулся, будет право голоса в совете директоров и скидки на перелеты. Мне вот интересно, 132 миллиона долларов. У тебя что, каждый будет иметь голос. Типа, знаете, я сегодня вот утром проснулся, давайте по этой траектории мы летать больше не будем. Просто.
1: Я вообще сомнительно верю в эту историю. Когда подключаешь огромное количество людей, обычно что получается?
2: Хаос.
1: Во!
2: Я уже вижу, вообще-то, я из совета директоров. Мы, и такой, поэтому у меня отдельный проход в гейт. У нас тут у всех такой, мы вся очередь. Вот видите, один человек стоит, он единственный билеты купил.
1: Знаешь, чем это все закончится? Его свергнут. Вот эти же люди, для которых он создает
2: авиакомпанию. Я уверен, будут скандалы, что типа, че это, я вообще-то из совета директоров мог бы вообще-то полететь, я обязан.
1: Да в нашем совете миллиард человек.
2: Вот именно, да, если что, 132 миллиона человек у вас, вы каждый по доллару скинули. Что происходит? Вот. А вы и один только такой будет, я дико извиняюсь. У меня тут мили накопились.
1: Да, и чихуахуа есть.
2: У меня мили накопились. Вот можно я прилечу, пожалуйста, без очереди?
3: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла!
5: И мне!
7: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
6: О, да!
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 14 минут в российской столице. Физкульт, привет, страна.
2: Приветики, спортсмены, делаем зарядку, как обычно в это время. Эта неделя у нас особенная, она такая медленно, нерасторопная. Растяжечки у нас в каждом упражнении. Адам снова сейчас будет удивляться. Называется упражнение у нас «Пальма». Вот работаем с шейным отделом и плечевым. Сидим на коленках, вот, ничего не напрягает нас абсолютно, классно. Наклоняем шею, ну, допустим, в правую сторону и придерживаем ее правой рукой. То есть у нас прям, ну, шея будет тянуться. Фиксируем, все, запомнили, зафиксировали, шея вправо. Второй рукой мы, ну, чтобы не скучать, танцуем восточный танец.
1: Чтобы не скучать. Вы можете пельмени помешивать, в принципе.
2: Можно тоже.
1: Яичницу жарить другой рукой.
2: Ну, вообще, это такая, знаешь, маленькая легкая зарядка для кисти рук.
1: Угу.
2: Вот и
1: все. А если это зарядка для кисти рук, стесняюсь спросить, зачем шею нагибать той же рукой в какую сторону?
2: Шея, чтобы тоже работала.
1: А шея, чтобы тоже работала. Да,
2: она же в другую сторону как раз.
1: А, вот оно что, Михалыч.
2: Да.
1: Так вот, я продолжаю восхищаться
2: вашей
1: гениальностью.
2: Я знала, что тебе нравится наш новый пул двигал опыта.
1: Вы знаете... Слушатели радио Хит FM, что я хочу сказать. Рано или поздно это должно было случиться. Рано или поздно суперспортсмен Терешкова начнет поглядывать на темную сторону, где вот эта кайфовая сторона, где тусуется Адамов, и она поймет, что спорт спортом, конечно, но тишины и спокойствия ближе к 40 хочется. Вот. Поэтому, знаешь, поэтому у тебя все упражнения теперь, где надо сидеть, лежать, просто кистью рукой, маши и все.
2: У нас были очень активные майские, поэтому мы вот так вот восстанавливаемся.
1: Да, восстанавливаемся, конечно. Заходите в группу Хит FM ВКонтакте, посмотрите, как делать это сложнейшее упражнение за всю историю Двигал Опс. Вот. Также в группе в Максе можно посмотреть, там есть целый пул. Мы, кстати, ждем ваши комментарии на эту тему, посмотрите. Смотрите, интересно.
2: Зарядка начинается. Двигай лоб.

0: Вот так вот аккуратненько мы приблизились к игре IQ Battle. Вот мы подкрались просто.
1: Меня другое волнует. Что? Я сейчас слушал песню, я до последнего думал, что это какой-то... Это другой, я забыл, как зовут артиста.
0: Есть похожий, да.
1: А это Тедди Свимс, оказывается.
0: Да.
1: Отец, ты что творишь? Это не твоя песня.
0: Нет, ты заметил, насколько уютным он был в этой песне, что даже не хотелось его останавливать.
1: На самом деле, вообще в целом, Тедди Свимс такой персонаж очень уютный. Когда смотришь на него, конечно, по нему...
0: Я бы хотела затусить с ним где-нибудь на даче.
1: Он универсал, смотри. Его можно показывать детям и говорить, вот так выглядеть не надо. Вот. Но с другой стороны, ты показываешь взрослым, говоришь, смотри, как надо выглядеть.
0: Бабушка была бы, мне кажется, вообще в восторге от такого.
1: Она бы говорила, вот смотри, какой жених какой, смотри. Без мишуры в голове, смотри, яркий какой. Вот ты все в своих интернетах ищешь себе принца. Вот, смотри, какой.
0: В семейных парах можно было бы на него смотреть и говорить, вот видишь, будешь много есть после 6.
1: Нет, теща будущая, она бы говорила, ну мы такого не прокормим, конечно. Вот. Ты будешь у плиты стоять.
0: Ладно. Это все фантазия. На самом деле, Тедди Свимс прекрасный человек.
1: Один из любимейших моих исполнителей.
0: Да. А что касается фантазии, то скоро вы можете проверить свою фантазию.
1: Давайте поиграем в IQ Battle. Мы готовимся к этой игре. И по традиции для этой игрушки нужны слушатели. Поэтому берите телефон и звоните к нам в студию. Номер простой. Звездочка 107.4. Вот и все. Звездочка 107.4. Набираем. Звонки абсолютно бесплатные. Это номер для звонков с мобильных телефонов. Как обычно, играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7.32 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ. Давайте поиграем.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Елизавета из Оренбурга. Лиз, привет.
0: Привет.
2: Здравствуйте.
1: Лизончик,
2: доброе утро.
1: Спасибо. Тебе тоже доброго утра. Скажи, пожалуйста, твоя работа связана с творчеством?
2: Ну, конечно.
0: Да. А что ты делаешь?
1: Угадай, какой следующий вопрос будет.
2: Называйте творческой профессией.
1: Нет, скажи, какая у тебя работа?
2: Ой.
1: Какая у тебя работа? Чем ты занимаешься?
2: А, работа? Ну, я вообще люблю в детском саду работать с детьми.
1: Кстати, действительно творческая. Тогда о творческих профессиях и поговорим.
0: Да, с удовольствием.
1: А против тебя будет Виктория из Ставрополя. Вик, привет.
0: Приветы.
3: Доброе утро.
1: Вик, скажи, пожалуйста, ты вот помнишь свой школьный пенал?
3: В принципе, да.
1: Ну, давай, описывай, рассказывай, как он выглядел.
0: Давай, не то, что внутри.
3: Он был пластиковый.
1: Так.
3: А пластиковый был пенал такой белый.
1: А у тебя были...
3: И он, в принципе, у меня был достаточно долго.
1: Кнопочки были вот эти, вот нажимаешь, там выскакивает ластик. Не было такого?
3: Нет, все попримитивнее было.
1: Ага, хорошо, ну что.
0: Я помню, у меня пенал был чуть ли не по размерам как рюкзак.
1: Что?
0: Ну, они всегда у меня такие были толстые, пузатые.
1: Пузатый пенал.
0: Даже книги некуда было складывать.
1: Годы прошли, а пенал все существует пузатый.
0: Так, ладно, дорогие девушки-участницы, правила игры. Каждый из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Слушайте, ну вот, кстати, давайте немножко переиграем правила. Мне очень понравился сейчас, Лиза закинула интересный вопрос по поводу...
0: творческих профессий.
1: Да. Лиз, давай, знаешь что, у нас был другой вопрос для тебя. Ну, давай вот так вот. А какие творческие профессии ты знаешь? Поехали.
2: Ой,
0: Художник.
2: Художник, актер, парикмахер, дизайнер, модельер. Потом писатель, учитель, флорист, хореограф. Воспитатель детского сада, нянечка.
1: Учитель.
2: Тоже есть учитель. Актер, это...
1: Гонщик, почему нет?
0: Танцор.
1: Танцор был.
2: Танцор, потом...
1: Балерун.
0: Аниматор. Вот, аниматор. Вместо танцора, раз он был.
1: 17. Вообще-то был. Не надо подсказывать.
0: Я помогала, как могла.
1: Ты ломала концепцию. У меня там своя задумка была по профессиям. 17.
0: Да, все, запомнила. Так, Вика, 17 фиксируем. Мы должны сказать больше.
1: Да, кстати, Вики тоже... Подожди, сейчас.
0: Нет,
1: я сегодня скверный. Мы сегодня Вики тоже поменяем вопрос. Я придумал. Давай вопрос сделаем про школу, про пенал.
0: Давай. Что лежит в пенале школьника? Поехали.
3: Ручка, тетрадь, маленькая такая, записочки, бумажки, крошки, карандаш, ручка, шоколадка, конфета, жвачка, духи, зеркальце.
0: Циркуль.
3: Так, что там еще может быть?
0: Транспортер.
3: Нет, циркуль. Транспортир.
1: Жвачка.
3: Потом, может быть, жвачка.
0: Была.
3: Наклейка от жвачки. Записка, любовная записка.
1: Любовная записка.
0: Затирка.
3: Ошметки от яблока.
1: Что значит затирка? Как она там окажется? Что последнее было? Подожди.
0: Так.
1: Что было последнее, ты сказала?
0: Яблоко.
1: Вик?
3: Я? Огрызок от яблока, я сказала.
1: Нет, у тебя действительно был пенал древний, такой большой, видимо. Это рюкзак называется, если что, или портфель.
0: Если честно, да, там много всего
1: не
0: вмещалось.
1: Поверишь, но получается тоже 17 ответов, поэтому я считаю, что это боевая ничья, ребята.
0: Девчонки.
1: И Вика, и Лиза получают от нас Терешковой прекраснейшие настольные игры «Спойлер. Все звезды». Собирайте друзей, играйте большой компанией. И вот так вот налегке, на веселье сегодня поиграли.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов. До 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет магнит «Доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Любовь здесь проходит проверку.
15: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
16: 16+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве. Всем доброе, бодрое
2: утро.
1: Слушайте,
2: очень прикольная история. Как оказалось, сейчас мы начали с Терешковой обсуждать, разгонять эту тему. Оказалось, что это целое движение. Японский блогер с помощью нейросетей вставляет себя прямо в сцены из известных фильмов. Я нарезку сделал. Залил,
1: это так смешно.
2: Залил к нам в группу в Максе. Посмотрите.
1: Да-да-да.
2: Там парень, значит, смотрите, объясню. Что происходит? Допустим, девочка из звонка, помнишь, когда она из телевизора вылезает?
1: Да.
2: Он подходит, помогает ей вылезти, вот, поднимает его, носит куда-то, потом шляпник, он бьет ему по голове, забирает шляпу. Не-не-не, вот. Потом там есть момент очень смешной с корпорацией монстров, когда они стоят у двери, чтобы пугать кого-то. Он просто открывает дверь, проходит мимо, они в шоке стоят там. Или, ну, то есть, это прям очень смешно. И с форсажем есть, когда они на тачке едут, Вин Дизель, Пол Уокер, они собираются перепрыгивать куда-то, и он просто на мотоцикле рядом едет, мешает.
1: Ну, он вспомнил просто мечту у всех абсолютно.
2: Это
1: людей.
2: Класс.
1: Иногда так хочется ворваться в какой-нибудь фильм или сериал и изменить что-то.
2: Я к чему вообще это рассказываю? К тому, что мне очень понравилось тот факт, что это нарастающее движение блогеров, которого, допустим, я сейчас рассказывал тоже.
1: Да, да.
2: Парень в «Игре престолов» взял, вставил себя и исправил все ошибки в игре, в фильме. Ну, в общем, это классная история, которая, ну, мне кажется, она вообще имеет место быть. И вот это тот случай, когда нейронка используется в мирных целях, когда действительно
1: и
2: классно.
1: И когда весело, классно и по-доброму
2: вот.
1: Хорошо.
2: Да, и тут особо даже вот, ну, если так подумать, да, повода даже обсуждать нечего. Это надо просто зайти и посмотреть. Поэтому я призываю, зайдите в нашу группу в Максе. Это прям очень смешно. Я залил ролик и вот прям жду ваше мнение.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
2: И теперь доедают, причем до последней крошки.
3: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
4: Ибайдинен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
6: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
7: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
8: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу. Будите Айлиш.
1: На радио Хит FM.
2: Будите Айлиш. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
3: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, и здесь утреннее шоу. Будите Айлиш. Радио Хит FM. Бонжур, привет и все такое.
4: Ну, всем приветики. Четверг, 14 мая. Классный весенний денек, скоро лето. Вот даже не верится, что на самом деле я это говорю.
3: Ну, кстати, осталось две недели почти.
4: Да, не то чтобы я не понимаю, что происходит, да, в природе и вообще в жизни, но реально как-то прям недавно же Новый год отмечали.
3: Не, просто, знаешь, стерлись, межсезонье стерлось, да, реально, да, потому да. что ты сидишь в куртке, снег убираешь с машины, потом щелчок пальцев, и ты в шортах уже.
4: Вспышка, ты уже лето.
3: Да не вспышка, просто на следующий день ты в шортах уже на работу едешь. Вот так вот у нас.
4: И это классно! И в этот замечательный денек сегодня отмечает день рождения Джордж Лукас, знаешь такого, ну, режиссера, конечно. Продюсера, сценариста. Он всем известен по фильмам об Индиане Джонсе, о «Звездных войнах» тоже он, естественно, принимал участие, он их всех срежиссировал. И вообще,
3: принимал участие, это называется.
4: Ну, а как еще? Не принимал, что ли?
3: Отец! Отец-основатель!
4: Ты думаешь, что он там на площадке не пытался играть?
3: Я думаю, что один из штурмовиков он.
4: 100%. А, по-моему, это так и есть.
3: Нет, нет, это другая история.
4: Да?
3: Да.
4: Ну, ладно. Хороший человек, Джордж Лукас, Жора. Мы тебя поздравляем.
3: Жора?
4: Жора Лукашин.
3: Ой-ой-ой-ой. Так, в этом части расскажу про самого мстительного кота.
4: Ага.
3: Кстати, на заметку вам всем кошатникам.
4: Окей.
3: Вот. А еще расскажу новость специально для перфекционистов. Ребята, вот максимальный уровень гениальности в среде перфекционистов появился.
4: Я не перфекционист.
3: Вот. Это и понятно, но вот люди, которые перфекционисты, они будут в шоке от этой новости. Ну и, конечно, ребята, сегодня четверг, а это значит мне голосовым проще. Наша любимая игрушка с голосовыми сообщениями.
4: О, да, будете записывать голосовые сообщения. Скидывать их нам в Макс, в мессенджеры, можно в личку же, да, это сделать. И бороться за главный приз этой игры.
3: На самом деле, можете прямо сейчас уже зайти в Макс, посмотреть задание, вот, и уже начинать его выполнять голосовыми сообщениями, как сказала Терешкова, в личку. Номер 8-925-007-1074. В течение часа будем все слушать, выберем лучшего. Подарок такой! Класс.
4: Планы идеальные. Адам Терешкова здесь на месте. Всем доброе, бодрое утро.

0: шоу «Будите Айлиш» на Радио Хит FM.
1: 8:08 в Москве. Всем доброе утро.
2: Новость, от которой я чуть слезу не пустил. В Москве кот запер на балконе хозяйку, которая за ним присматривала. Он встал на ручку двери и замкнул ее. В итоге пришлось ломать дверь, потому что квартира была заперта тоже. Вот при этом женщина призналась, что кот запирает ее уже не первый раз. Я бы задумался, кстати.
1: Это какой-то кошачий абьюз.
2: Да, это не абьюз, это просто такое. Значит, нету влажного корма? Да. Сухой, значит, я буду есть. Сейчас посмотрим, как тебе будет сухо там.
1: Ой, я сразу в такие моменты думаю о том, на каком она этаже живет, что там с соседями и как она вообще на помощь позвала.
2: Так, ну подожди, она закрыла на балконе. Значит, уже минимум второй этаж, да? То есть уже не полезет. Вряд ли это бабуля Спайдермен. Вот.
1: Ну, это понятно,
2: или,
1: да.
2: Или это Ямакаси. Вот, просто паркурщица.
1: Ну, наверное, начала кричать из окна, скорее всего. Телефон.
2: Причем
1: вряд
2: на
1: ли...
2: кота. Из окна на кота кричать. Вот.
1: А кот в это время там уже кошачью семью новую завел.
2: Не, он там просто вот это, знаешь, есть ролик, где типа я сплю в этот момент, мой кот. И вот это есть мультик, где коты тусуются и пробивают по полы просто на этаж на первый. Вот там то же самое происходит. Она такая, да что ж такое-то? Второй день, второй раз уже подряд. Как он меня на эту удочку ловит, интересно.
1: Или, знаешь, у меня другая шутка на эту тему. Кот такой уже подходит к хозяйке и говорит, я хочу мышей, я не хочу твой корм. А она такая, ну какие мыши? Нет, домашний кот. И вот он взял и запер на балконе.
2: Нет, и он так в интервью говорит, вы поймите меня тоже. Я каждый день вижу, как она ест цезарь с курицей. Ну можно хоть один цезарь с мышами заказать?
1: Ну и говорят же еще, кот из дома, мыши в пляс. Вот.
2: Нет, кот, нет, хозяин из дома, да, мыши. Ну, слушай, знаешь, я просто еще другой момент. Тут написано, видишь, пришлось ломать дверь балкона. Мне кажется, что пожилая женщина, а может не пожилая, кстати, просто женщина, она знает, что должна была сделать. Она, кот видит, угорает, да. И она просто выносит дверь, и кот такой, да в смысле, вторая дверь, я больше так делать не буду.
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море. С кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
11: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит FM.
1: Мне тут интересная статья попалась от экспертов HR. Лайфхаки для дружеской работы.
0: Ну, давайте-ка расскажем.
1: Вот, как надо работать, чтобы быть другом коллегам, а не как мы.
0: Ну,
1: вот.
0: Да.
1: А перед тем, как критиковать, попробуй встать на место коллеги. Поймешь его лучше. Буду голосом Дроздова говорить.
0: Давай.
1: Поймешь его лучше. Вот. Я на самом деле каждый раз, когда пытаюсь встать на место Терешкова, мне не хочется работать, я сразу беру телефон, селфи делаю. Вот. Дальше. Не избегай споров. Это шанс понять друг друга глубже и найти новые решения.
0: Мы не избегаем.
1: Мы не избегаем, мы просто не спорим.
0: Вообще.
1: Просто пара жестов и разошлись. Дальше. Создайте традицию. Например, неформальный пятничный чат или обмен лайфхаками. Такие штуки сближают команду.
0: У нас есть
1: чат, у нас есть больше даже. Я не знаю, откуда у нее столько времени, но человек просто, я не знаю, построил мне дом уже из мемасиков и шортсов всяких там, роликов, которые она смотрит.
0: Ну, ты тоже не отстаешь, будем честными.
1: Вот у нас есть такая традиция. Uh-huh. Интересуйся увлечениями коллег. Это делает общение глубже и интереснее. Вот так как я интересуюсь ее бегом, не интересуется в ее окружении никто, поверьте мне.
0: Ты даже приходил.
1: Я даже приходил.
0: Вот, смотреть, как я бегаю.
1: Как ты...
0: И
1: как ты бежишь, я не видел. Я видел, как ты делаешь вид, что с какими-то мужиками ведешь какие-то мероприятия. Вот. С другими ведущими. Вот.
0: Ну что ж, они бегают.
1: Я прям так стоял, мне так говорит, смотри, твоя-то с другими. Я такой, я вижу. И один в зале стою.
0: Дома
1: просто. Вот, собственно, такие лайфхаки рекомендуют нам эксперты в области HR.

0: нашем городе. Днем также до 20 градусов тепла.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Лицензированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: ЖК «Орбита-2». Ваш комфорт и выгодная покупка. Эксклюзивное предложение по семейной ипотеке. Это ваш шанс получить квартиру мечты с отличной экономией. Позвони. Телефон 75-77-88. Офис продаж Кирова 39, офис 410.
9: ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
12: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
13: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
14: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ! Революция в опасности!
15: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 75-2222.
16: Ипотивен Карман Юрьевич Огорни, 322-366-85. 5426.
17: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: голосовым проще.
1: 8:26 в Москве. Прямо сейчас будем слушать и радоваться голосовым сообщениям. Мне голосовым проще, наша любимая игрушка.
2: Но не прямо сейчас. Давай сначала пусть они запишут эти голосовые сообщения. У нас есть задание. Нужно придумать голосовое сообщение, которое вы бы отправили себе в прошлое. Оно может быть смешным, может быть поучительным, может быть серьезным, может быть обычным. Но вот просто, чтобы вы себе отправили в прошлое. Не просто написали, а именно прям голосовое. Ой, сообщение, например, своим голосом.
1: Интересно.
2: Сложное задание, такое философское.
1: Я бы, например, себе отправил бы сообщение в детство, прям моментально сказал-то. Медленно положи папины пластинки. Винил, ты будешь его собирать тоже, тебе будет больно. Я просто, чтобы вы понимали, всю папину коллекцию разбил. Мне так нравилось, как они разлетаются в разные стороны, обстолбил, вот, ломал, вот, и мне прям нравилось. Вот. Вот, наверное, это бы я сделал.
2: Не вари бигуди во время разговора по телефону.
1: Ой-ой-ой.
2: Я бы себе такое отправила.
1: Ты варила бигуди?
2: Да,
1: настолько голодные времена были.
2: Нет, я просто разговаривала сейчас по телефону.
1: Суп из бигудей.
2: И совершенно забыла, что у меня варили из бигудей.
1: И что было?
2: Ну, выкипала вся вода.
1: Ну, вода, ладно.
2: И в итоге бигуди-то, они же из такого материала, которые, да, они все в этой кастрюле. Начался там пожар, все было в дыму. Моя тетка приехала, прибежала с огорода. Такое было.
1: Тетка, я чувствую, на голове у меня что-то не то творится. Чувствую, побежала.
2: А я просто хотела немножко подкрутиться перед выходом на улицу. И тут заговорилась.
1: Вот это да.
2: Это да.
1: Поэтому свяжешься коротко теперь.
2: Теперь да.
1: Ладно, ребят, теперь вы придумайте голосовое сообщение, которое вы бы отправили себе в прошлое. Это самое сообщение прямо сейчас отправляйте в личку в мессенджере Макс. Номер вот какой. 8-925-007-1074. Еще раз повторю номер. 8-925-007-1074. Автор самого крутого сообщения получит от нас шикарный пауэрбэнк радио Хит FM. Будет

0: голосовым проще.
1: 8:35 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит FM. Игрушка, которую мы все любим.
2: Мне голосовым проще. Да, ребята, нужно было придумать сообщение, вот, которое вы отправите себе в прошлое. Вот такое было задание. Вот, и записать это голосовым сообщением, соответственно, нам в Максе отправить. Итак, представляем, что мы в прошлом вашем находимся. Что же вы нам хотите посоветовать?
1: Вот Оля записала себе такое.
3: Выбирай ту профессию, которая принесет тебе много денег, а не вот это вот все.
1: Ну...
2: Вот таким серьезным голосом я бы даже прислушался.
1: Да.
2: А не, главное, вот это вот все.
1: А я бы все равно не поверила.
2: Меня бы напугала вот эта фраза, вот это вот все. Что там меня ждет?
1: Любовь тоже.
3: Не бери ту дешевую обувь. Твой бюджет быстро склеит ласты.
1: Это сарказм? А почему склеит ласты?
2: Ну, потому что обувь дешевую надо клеить и тратить на это деньги. А деньги – это бюджет. А когда бюджет заканчивается, он заканчивается, теряется. Значит, что склеил ласты?
1: Благодарю за расшифровку.
2: Пояснительная бригада, да, вашим услугам.
1: 5000 рублей. Дима.
4: Дима, очень тебя прошу, найди Макса и передай, чтобы он сказал своему отцу, что 2000 советских рублей – он спрятал в пианино. Сделай это до декабря 1990 года.
2: Меня волнует, почему Дима переживает о каком-то Максе, о чужой семье вообще.
1: Меня вообще это пугает, когда, знаешь, деньги куда-то спрятались и не нашлись.
2: Да, нет, они нашлись потом, когда они уже
1: когда
2: не нужны.
1: Когда уже не нужны, да. Кирилл?
5: Ты это, не женись давай только там, ладно?
2: Я ждал этого.
1: Серьезно?
2: Я ждал, когда это будет. Вот это. Кто-нибудь запишет про жену или про мужа.
1: Ну и Николай.
6: Не бери спички, не поджигай советский ковер.
2: Что?
1: Ну да, тут даже Коля рассказал историю, что вот 9 лет он нашел спички, решил избавиться от ковра.
2: Избавиться?
1: Да-да-да, до сих пор стыдно, говорит, прошло 20 лет.
2: Да давай ему приз отдадим.
1: Это какая-то большая боль. Такие угрызения совести, нужно срочно от них избавляться.
2: Не, ну просто давайте честно, все мы пытались побрить ковер спичками, я тоже.
1: Я тоже.
2: Поэтому да, Коля, да?
1: Да, Коля.
2: Мы тебе вручаем наш фирменный пауэрбэнк с логотипом радио Хит FM, пользуйся на здоровье. Ребят, вы все большие молодцы, на самом деле, очень круто. Записали классные сообщения.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
10: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его – фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
11: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
12: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Xlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Xlantix с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте ощущения.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
14: Это не дело.
15: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
16: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
17: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе утро.
2: Ребят, сейчас буду рассказывать вам гениальнейшие вещи. Южнокорейские гении придумали схему. Один банан на один день. Что это такое? Значит, в упаковку кладут фрукты разной степени зрелости. Вот, то есть там, допустим, самый спелый. Ты выбираешь самый спелый банан, потом такой среднячочек и зеленый. Ну, три, допустим, банана. И вот один день, первый день ты съедаешь самый спелый, второй к следующему дню дозревает. Вот, а пока да, третий день дойдет, там уже и зеленый подоспеет.
1: И к чему эти игры?
2: Это к тому, что ты всегда ешь свежее.
1: Незрелое.
2: Значит,
1: по три банана.
2: Ну, не по три, там может быть пять дней, там неважно. В общем, это гениальнейшие схемы. Хурма!
1: Не запутаться бы.
2: Да не съесть бы все сразу, вот так вот, понимаешь? С хурмой так же. Смотри, она же там вяжет рот. Ты взял вот ту, которая вяжет рот, потом взял ту, которая такая средненькая, еще чуть-чуть вязкости, и первая, которая вот эта вот
1: не, ну надо поползла. Наклейки клеить, иначе можно запутаться.
2: Глаза есть у человека для этого.
1: Я сомневаюсь,
2: ты же видишь,
1: что ты отличишь хурму, которая вяжет, а которая не вяжет.
2: Еще раз говорю, у тебя перед глазами хурма. Вот, три хурмы. Одна, значит, уже мягенькая-мягенькая, темненькая. Все, переспела.
1: Я что-то не пойму.
2: Вторая средняя и третья не спела.
1: Это твой бизнес-проект, что ли, новый? Что ты нам втираешь?
2: Ты на мое лицо посмотри. Я из Южной Кореи, что ли? Что-то, я тебе говорю, южнокорейский гений это придумал.
1: Ну, вот да.
2: Вот. Можно так же с ведущими?
1: Нет,
2: вот,
1: нельзя.
2: Переспел среднюю и недозрелую.
1: Или дошутил, или не пошутил.
2: Или не пошутил, и перешутил.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилась революция.
3: И теперь доедают, причем до последней крошки.
4: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
5: Президент Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. Московский квартал. Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
7: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 2.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей, по данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
10: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежным теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
11: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Irish.
1: На радио Hit FM.
0: Девять часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу. Будите Алиш, радио Хит ФМ. Вот этот вот колизей общественности перед нами. Мы сейчас выходим и начинаем общаться с вами.
2: Да, у нас есть потрясающая тема. Вкусная. Какая еда для вас недавно стала открытием?
0: Кимчи.
2: Что?
0: Капуста кимчи, я недавно для себя открыл.
2: Я думаю, ты ругаешься на каком-то языке со мной. Еще чего?
0: Кимчи мне тут.
2: Да-да-да.
0: Вот. Или, нет, правда, кимчи открыл для себя. Не сказать, что я прям
2: страшное
0: в восторге, но я поедаю периодически. Очень, очень острая капуста, не копченая, а квашеная.
2: А я открыл для себя батат фри. Угу. Прям мне так нравится этот сладкий картофель.
0: Батат прям вообще, конечно, классная штука, согласен. Вообще. Но мне кажется, пюрешечка с котлетой из батата не очень будет.
2: Нет, ну смотри, одно дело, это когда пюрешечка, а другое дело, если мы сравниваем фри. То есть, вот, если сравнивать обычное фри и батат фри, мне вот больше нравится батат.
0: Я с тобой согласен, на самом деле батат это прям создан быть фри, именно фритюр, а вот обычную картошку не трогайте.
2: Да. Теперь вы признавайтесь, рассказывайте, может, недавно что-то начали есть, или кто-то вас угостил чем-то, и вы такие, вау, все, залипли.
0: А когда мы будем есть драники из батата?
2: Кстати, но мне кажется, чересчур будут сладкими.
0: Ну, так мы со сгущеночкой.
2: Надо попробовать.
0: И впервые в жизни картошка со сгущеночкой. Ребят, в общем, да, рассказывайте, какой продукт вы попробовали, для вас теперь открытие недавно стало. Свои сообщения отправляйте в Макс, можно в личку по номеру 8 925 007 1074, можно в группу в Максе. Так что ждем.

0: Айлиш на радио Hit FM.
1: 9 часов 8 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем, какая еда для вас недавно стала открытием.
2: Будут у всех слюнки течь 100%. Да, сейчас уже будем обсуждать еду. Дима спрашивает, а точнее даже не спрашивает, а рассказывает. Открыл он для себя перловку, только в цивильном исполнении, с обжаренным на сливочном маслице, лучком, морковкой, индейкой, грибами, присыпанной сверху пармезаном. Ой,
1: короче,
2: звучит
1: от перловки там только одно название.
2: Звучит уже вкусно. Вот, кстати, вы рассказали про перловку, а я вспомнила про бурый рис, который тоже я для себя открыла. Раньше я всегда вот только обычный, вот круглый брала, и все. А тут бурый. Думаю, что это такое?
1: Вот она. Вот она жертва маркетинга.
2: Да.
1: А как это? Песок вот этот не покупаешь? Конечно, зожный.
2: Да.
1: А ты не покупаешь тростниковый сахар коричневый?
2: А как-то покупала, было дело, но слишком уж затратно, знаете ли.
1: Бурый рис тоже очень затратный. Так вот, пожалуйста, салат из капусты с апельсинами, заправка сметаны. Интересно звучит, кстати. Чанахи, грузинское блюдо. Денис вот открыл для себя. Я для себя, скажу честно, 9 мая...
2: Рассказывайте, если какие-то названия, то хотя бы что это?
1: Да, 9 мая для себя открыл гречку. Ты знаешь, я не терпеть не могу гречку, но ел гречку, приготовленную, как называется, полевая кухня.
2: Есть ощущение, что ты один раз в году ешь гречку, так наедаешься, судя по фото, которые я видела. Там их было столько этих...
1: Я две тарелки взял.
2: Гречка.
1: Ну так вот, смотрите, я особо вообще практически никогда вот так добровольно в своей жизни не покупал тушенку, чтобы идти в магазин, консерву покупать. Вот, а тут, значит, мы купили с другом, положили в кашу, это все перемешали. Это так вкусно!
2: По какому принципу тушенку выбирали?
1: Самую дешевую.
2: Ну,
1: честно.
2: Для себя же, для родных.
1: Да нет, просто, ну а там все разобрали. Там была самая дешевая только. Ну а было вкусно все равно. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в Максе, в личке. Можно также в Макс написать в группу. Сегодня обсуждаем еду, которая для вас недавно стала открытием.
0: На радио Hit FM. Реклама.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
13: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
14: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
17: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: 9 часов 15 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем еду, которую вы для себя недавно открыли. Стало открытием для вас.
1: Да, признавайтесь, это же всегда интересно. Вот у меня, например, есть блюдо, которое я просто полюбила недавно. Это вот эти баклажаны, обжаренные, такие сушеные, знаешь, в салате. Там с помидорками, с сыром. Вот, вкусные очень. Знаешь, такие хрустящие.
0: Я понял, да. Елена пишет. Доброе утро. Мы с семьей отказались от мяса. И недавно свекровь приготовила голубцы из растительного фарша. Было очень вкусно. А еще пророщенная зеленая гречка с фруктами в виде салата.
1: Ого!
0: Слушайте, вы прям шагнули в ПП прям сразу.
1: А ты меня, помнишь, угостил какой-то ПП колбасой?
0: Растительной.
1: Да, не из мяса. Я настолько впечатлилась, мне так понравилось, что я решила ее зачем-то пожарить.
0: Ой!
1: С яичницей сделала себе колбаску растительную. Сейчас полезную.
0: Больно стало.
1: А она просто превратилась в жижу.
0: В жир, потому что растительное.
1: Вот, понимаешь, какой облом. Вот.
0: Я для себя, знаете, что открыл? Такую штуку, значит, у нас в заведениях быстрого питания по утрам есть омлеты. Ну, типа завтраки только. Вот, берете, значит, самый простой завтрак, булочку, еще одну булочку, мед, обязательно мед. Ну, джем там дают, ну, можно медик найти. Медиком смазываете хрустящую булочку, сверху кладете хаш-браун. Вот это оладушек.
1: Да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Сверху омлетик. И перчите, солите. И вот это хрум.
1: Ты меня угощал такой штукой.
0: У меня слюна потекла.
1: Это очень вкусно.
0: Это очень вкусно, да.
1: Алексей пишет, я учился на повара, теперь смешиваю все продукты, которые остались. Из последнего получились фаршированные овощами кабачок, фаршированные помидоры с фаршем. Ого, неплохое сочетание.
0: Это те же самые голубцы по факту.
1: Ну, помидоры с фаршем первый раз слышу.
0: У меня мама делает постоянно помидоры, и туда фарш запихивает и варит. И я это вот я просто вообще голубцы не люблю. Но тут вообще прям уровень наивысший.
1: Это
0: по больному.
1: Помидоры, ты понимаешь, помидоры.
0: Да, я помидоры, я понимаю. Еще и перец болгарский, да, так делает.
1: Да.
0: 8-925-007-1074. Это номер для сообщений в Макс. Можно в личку написать, можно в группу в Макс Хит FM. Обсуждаем, какая еда для вас недавно стала открытием.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем также до 20 градусов тепла.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
5: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
11: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: радио Хит FM.
1: 9:28 в Москве. Вкусный час на радио Хит FM продолжается в утреннем
2: шоу. Обсуждаем еду.
1: Да, мы сегодня решили обсудить еду. Да, у нас такая задача. Какая еда для вас недавно стала открытием?
2: Так, Андрюх признался. Пельмени с рыбой, пельмени с грибами очень вкусные. В Ижевске поел. Национальная удмуртская кухня. Даже вот из меню он мне фото прислал.
1: Ольга пишет. Подсела на грибы эноки. Насмотрелась китайских блогеров и заказала себе. Оказались очень вкусные, хрустящие.
2: Ребята, всем привет, это Кирилл. Было супер открытие. Попробуйте взять на часы максимум соленые и перченые. Потрясите пачку, чтобы они все были в специях. Выложить на тарелку и полить шоколадом. Это отвал головы. Ой-ой-ой, я такое вообще никогда даже бы не рискнула попробовать.
1: Я, кстати, начес, да, он имел?
2: Да-да-да.
1: Вот с начес, знаешь, какая была история? Это было очень давно. Я открыл для себя такое блюдо. Значит, берешь тарелку, выкладываешь в каждый треугольничек, на него сверху кладешь оливочку обязательно, какой-нибудь режешь халапеньо, оливочку, халапеньку, вот, и сверху сырочек, маленький ломтик такой под треугольник, чтобы он растаял, слюнки потекли.
2: Тебе нельзя рассказывать про еду.
1: И в микроволновочку, знаете, и вот на минутку сыр растаял, это все подогрелось. Если помидорчик, еще кусочек, будет вообще шикарно.
2: Ну все, идеально.
1: 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке, а также в Максе есть группа Хит FM. Можно там написать. Сегодня мы обсуждаем вот какую тему часа. Какая еда для вас недавно стала открытием? Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9:36 в Москве. Мы сегодня обсуждаем еду, которая для вас недавно стала открытием.
2: Да, ваше сообщение приходит нам в мессенджер Макс. И тут много чего интересного.
1: Ленара пишет: подсела на оливки с креветкой. Просто бомба.
2: Вот да, добавляют в оливки разные штуки. Там еще бывает тунец.
1: В какой момент их фаршировать начали? Это анчоус, лимон. Я в
2: шоке. Но не всегда сочетания нормальные. То есть такие вкусненькие.
1: Я классические люблю. Без косточек только, пожалуйста.
2: Угу.
1: Так, маринованные кораллы. Супер вкусненькая находочка. Обитает в магазине. Вот в таком-то, в разделе «Готовая еда».
2: Кораллы, первый раз такое слышу.
1: Можно в ювелирный прийти.
2: Знала,
1: у вас есть кораллы
2: есть.
1: Маринованные?
2: Да-да. Может, амуралы? Знаешь, есть.
1: Амуралы?
2: Не амуралы, муралы.
1: Муралы?
2: Да.
1: Подсела, но про оливки я говорил. Так, слушайте, очень многие пишут, что они все равно приверженцы классики. Салат с огурцами и сметаночкой.
2: Угу, понятно, хорошо.
1: Так, я для себя еще вот что открыл. Относительно, конечно, недавно. Оливковое масло. Я начал его прям чувствовать в еде, и для меня это прям событие, потому что я раньше просто лил, чтобы типа пролетало со свистом, скажем так, еда в горло.
2: А вот это невкусное масло, которое для салатов, оно такое очень пахучее. Не-не-не, есть вот обычное, да, подсолнечное, а есть какое-то очень пахучее.
1: Оливковое.
2: Нет. Оливковое, оно не оливковое. То ли рафинированное, то ли не рафинированное.
1: Но это подсолнечное.
2: Нет, это не оливковое. Оливковое масло – это не подсолнечное масло.
1: Нет, ты говоришь, есть подсолнечное, есть другое. Я говорю, оливковое. Ты говоришь, нет. И рафинированное. Это значит, не оливковое, а подсолнечное.
2: Значит,
1: это
2: и не оливковое, и не подсолнечное.
1: Может, это машинное тогда получается?
2: Ой-ой-ой.
1: Ладно, ребят, продолжаем обсуждать тему сейчас. Какая еда для вас недавно стала открытием? Свои сообщения присылайте в Макс по номеру 8-925-007-9. 1074 это в личку и в группу. Также в Максе группа Хит FM есть.
0: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Тэнк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
2: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
9: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
9: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
11: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
0: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Утреннее шоу. Будите Айлиш. На радио Хит FM.
1: 9 часов 46 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем вкусную тему. Еда, которая для вас стала открытием.
2: Света написала: вы обсуждали масло. Муж подсадил меня на рыжиковое масло в салат, а сама подсела на вяленые помидорчики. Может быть, это и то самое масло, про которое я говорила? Может, оно именно так и называется?
1: Но тут Наталья написала, что говорит, что это горничное масло для заправки. Может быть, горчичное, конечно, но горничное масло — это сильно.
2: Сергей на майских попробовал маринад к шашлыку добавить сахар. Изначально относился к этому скептически, был неправ. Все специи мяса раскрылись по-новому, оценили и домашние, и гости. Масла для салатов очень много. Масло подсолнечное с травами, конопляное, льняное, обычно не рафинированное.
1: Смотрите, значит, что тут сейчас. Сейчас все, всех слюни потекут, потому что должны максимально детально это все представить. Значит, берем початок кукурузы. Это Татьяна написала. Uh-huh. Початок кукурузы вареный. Или, может быть, не вареный. Натираем сливочным маслом. Плотненько так.
2: Ты сейчас пытаешься запомнить, я чувствую, записываешь.
1: Добавить чуть чеснока, соль, завернуть в фольгу на пол и на полчаса на угли.
2: Мне кажется, это вкусно. Это очень вкусно. Все, нам пора завтракать. Давай завершать эту тему прекрасно.
1: Ребят, спасибо огромное, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешков. Это утреннее шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM. Вот, вам желаем хорошего дня, легкого настроения и, самое главное, вкусной еды сегодня в течение дня. Потому что утро, которое началось с гастрономической темы, оно должно, и день должен пройти тоже вкусненько.
2: Всех целуем, всех обнимаем. Пока-пока.

Миша Миллер и ее «Хей на на на» на радио Хит FM только что. В столице начало 11-го. Адамову и Терешковой скажем спасибо за четверговое пробуждение. Ну и далее будем создавать движ. С этой минуты с вами Белов Андрей. Отличного дня всем, кто выбрал нашу компанию, чтобы провести предпоследний рабочий день на этой неделе. Еще чуть-чуть и пятничка, коллеги. Ну, прям немного осталось до этого момента. Рабочий процесс помогут скрасить 100% хиты. В ближайшее время в эфире отметятся Биберекс и Фейтлесс. Также послушаем работу «All I Know». Это будут «Rudimental» и «Калит» и «Кайго» вместе с Андро Кабаца прямо сейчас. Всем еще раз большой привет!

0: Вместе с нами только что Rudimental и Kalito, All I Know. 10 часов и 20 минут точное столичное. Короткая рабочая неделя практически подошла к концу. Осталось вот прям совсем немного, и для того, чтобы как следует отдохнуть, не нужно ждать выходных, чтобы куда-либо пойти. О том, куда можно отправиться сегодня в столице, очень скоро расскажет Ирина Баутина. Иду на все через 10 минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем также до 20 градусов тепла. Спонсор

0: сердце. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: До 17 мая в столице проходит ежегодный фестиваль «Булгаков Фест» ко дню рождения писателя. Обещана масштабная программа. Сегодня в научно-просветительском центре имени Булгакова на Арбате пройдет праздничный концерт дуэта скрипки и фортепиано «Юнона». А завтра, 15 мая, в нехорошей квартире откроется выставка «Рукописи не горят» об истории создания «Мастера и Маргариты». Ознакомиться с расписанием событий можно на сайте организатора мероприятия для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: Тем временем в Музее Востока проходит большой фестиваль «Путь кимоно», где представят традиционные наряды из личных коллекций тех, кто занимается сохранением восточной культуры. Главный экспонат – свадебное кимоно, расшитое вручную в 1950-х. А в программе мастер-классы по каллиграфии, лекция с парфюмером, модные показы и паблик-ток о тренде на мультикультурность. Кстати, по билету на фестиваль можно посмотреть и основную экспозицию музея. Выставка продлится до 4 июня без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В кинотеатре можно посмотреть отечественную комедию «Своя в доску», которая напомнит вам о том, что не надо бояться пробовать новое. Сын учительницы хочет бросить школу и профессионально заняться скейтингом. Чтобы отговорить подростка, мать заключает с ним пари. Если она сама научится хорошо кататься, то он продолжит учебу. В главной роли Ольга Лерман. Сына играет Тимофей Кочнев. Еще на экране Виктор Хориняк в роли доброго полицейского, который влюбляется в главную героиню. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время, не скучно и хитово.

Никита Райс и Арис на радио Хит FM. Тик-тик-так имеет что-то родное в данной работе. Я уверен, что есть такие, кто подпевая подставлял наши слова. Ну и правильно делали. Мы же с вами вот в таком настроении продолжаем врываться в новый рабочий день под названием четверг. Не успели оглянуться, как половина мая практически пронеслась. Еще чуть-чуть и лето, дамы и господа. Не сбавляя ритм, мы с вами двигаем далее. Впереди послушаем ребят из проекта Offenbach, также Келли Рауланд очень скоро. И прямо сейчас на радио Хит FM Coldplay, Little Sims и Burna Boy.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

Hit FM, sorry, I'm here for someone else. В Москве 10:48. В финале этого музыкального сразу три мега-хита послушаем. Это будут Rehab, Michael Patrick, Kelly и Shaggy с работы Rebellion. Также отметится еще одно трио. Dimitri Vegas, David Guetta и Lorin. Но раньше всех проект The Second Voice. Буквально через пару минут.

Мэлло и Португал The Man на старте нового часа на радио Хит FM. Феникс 11.06. Это точное столичное. Большой привет всем, кто только что к нам присоединился. С вами Белов Андрей. Здесь мы с вами делаем четверг хитовым. Без музыки у нас бы вряд ли что-то получилось. Впереди послушаем Келвина Харриса и Клементин Дуглас. Также очень скоро здесь появится Холли Флейм. И прямо по курсу красотка Сабрина Карпентер. Встречайте.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее «Ликвимоли».
9: Милана Хаметова.
10: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
11: Мой выпускной будет лучшим.
10: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
11: Ну, Маша, ты даешь.
9: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM. 8-499-579-7799.

0: Empire of the Sun на радио Hit FM, We are the people. Большие майские выходные ушли в историю, но впереди у нас с вами есть еще праздник, который тоже будем отмечать 3 дня. Это День России. Все это непременно в июне, ждем не дождемся. Ну а здесь и сейчас продолжаем раскачивать четверг, 11.19 в Москве. И через 10 минут мы будем слушать свежий выпуск Hit News. В этот раз речь пойдет про безделье. Оказывается, довольно полезная штука. Обязательно дождитесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе днем также до 20 градусов тепла.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Удовлетворенность жизнью у всех наступает по-разному, однако те, кто считал, что режим лежания на диване и тотального безделья про счастье, заблуждались. Во всяком случае, команда ученых из Китая не так давно провела ряд исследований по этому поводу и выяснила, что пассивный образ жизни, популярный у современной молодежи, негативно влиял на удовлетворенность происходящим как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Поэтому отказ от карьерного роста, ненормированного рабочего дня и попыток приобрести недвижимость вовсе не гарантирует счастья и, к слову, хорошего дохода. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

На радио Хит FM Пенал, Тукарасон. Ну вот какое настроение, такие хиты должны быть. А вообще они у нас под любой настрой имеются, и оказаться в их компании очень и очень просто. Попросите свою умную колонку включить радио Хит FM и готово. Ничего сложного делать особо не нужно. Здесь далее мы с вами продолжаем двигать четверг, и в ближайшие 3 минуты это будем делать в компании проверенной годами нетленки. Player MC — это Лили Вуд и Прики Робин Шульц.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212. 07190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
10: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: У меня дело выгорело.
12: И сам я выгорел.
13: Это не дело.
14: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
15: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
16: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Амода C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Амода C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Амода C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
18: Подробности у официальных дилеров и на сайте.
19: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

Эх, как же долго Бритни ждала этого дуэта, и вот в 2022-м это случилось. Бритни Спирс и Элтон Джон на радио Хит FM только что. Это доказательство тому, что если чего-то очень сильно хотеть, то это обязательно получится. В столице 11.50 до конца этого часа с нами в одной компании окажется Несса Беррет с работой «Ла-Ди-Дай», а через пару минут в эфире Авалон Рокстон «Вертиго». Дождитесь.

старте нового часа новинка от проекта Maroon 5. Что-то про героиню. Начало первого в столице. Белов Андрей по-прежнему с вами. И тем временем в Норвегии 6-летний школьник случайно нашел меч эпохи викингов. Мальчик заметил ржавый предмет на вспаханном поле во время экскурсии и решил поднять его и посмотреть. Позже выяснилось, что это древний меч возрастом около 1300 лет, предположительно из ранней эпохи викингов. Сейчас находку уже изучают специалисты музея в Осло. У нас бы такого, конечно же, не произошло. Наши дети знают, что ничего подобного трогать не нужно. Ну а здесь в эфире мы шагаем дальше и находим тоже что-то очень ценное. Это новая порция хитов, и откроет ее Дэвид Гетта и Биби Рекса прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Ура, премия!
9: И мне пришла.
8: И мне.
10: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
9: О, да.
11: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
12: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
13: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
12: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
13: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
14: Ольга Лерман снова поехала?
15: Мне нужен инструктор по скейту.
14: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Уже в кино. 6+.
16: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ». 0+.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эд Ширан, Perfect на радио Хит FM. Теперь наш рыжий товарищ вообще не рыжий. Теперь он лысый, и нет, это не возраст свое взял. Ну, просто решил конкретно сменить прическу. Немного испугал фанатов. Может быть, это начало чего-то нового, например, новой музыкальной эпохи. Пока неизвестно, поживем, услышим. Ну а здесь в эфире очень скоро свежий выпуск Hit News. В нем поговорим про искусственный интеллект. Через 10 минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь или 20 градусов тепла. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе днем также до 20 градусов тепла.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на Догма.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
10: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. ЭЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
12: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
13: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
14: И Байденен Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
15: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
16: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
17: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: искусственный интеллект.
1: Взаимодействие с искусственным разумом очень быстро повышает уровень доверия к его рекомендациям. Однако пока они все равно должны проверяться человеком. Тем временем в американской Пенсильвании обсуждается грядущее судебное разбирательство, которое инициировали власти штата к создателям нейросети, объявившей себя врачом с необходимой лицензией. Чат-бот давал консультации, заверяя людей в том, что он получил образование в Имперском колледже Лондона и специальное разрешение на медицинскую практику, которого на самом деле не было. Что интересно, истец не хочет получить денежную компенсацию, а лишь требует запретить подобные действия со стороны искусственного интеллекта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Работа под названием «Дракула» на радио Хит FM. Это Тейм Импала и Дженни. 12:35 в Москве. Время близится к обеду. У кого-то он уже в самом разгаре. Ну а еще приятен тот момент, что наконец-то вечера стали теплыми. Более-менее и чаще можно их проводить на свежем воздухе. Лето не за горами. Ждем, ну а новую порцию хитов ждать долго не нужно. Она уже тут как тут. Очень скоро здесь отметятся певица Рэй, также Армин Ван Бюрен и Софи Элис Бэкстер. А прямо сейчас ATB, Topic и A7S.

0: Реклама.
1: Скидка до 60% в Invitro на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ, сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
2: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
10: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
9: Вам понравится. Категория 6+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: над Giving Up on Love. Это Армин Ван Бюрен и Софи Элис Бэкстер на радио Хит FM. Довольно большая уже история у данной нетленки. 16 лет как один миг. Такие мега-хиты мы любим, ценим и слушаем их на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит FM. Заходите туда, включайте онлайн-радиостанцию Хит Десятых и ностальгируйте. Здесь будем финалить еще один час хитового четверга. Отметится работа Stumbling in от Serial, а ровно через 3 минуты Али Фарбен и Рене Миллер. Дождитесь.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяо Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-335. 3.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: До революции народ жил плохо, не доедал, а потом случилась революция.
5: И теперь доедают, причем до последней крошки.
6: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
7: Ипатиден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
8: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительных работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
9: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
11: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
12: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58-88-88.
13: Hit FM.

Алок и Кали только что с нами в одной компании. Работа Dive Into Me открыла новый час этого четверга. Начало второго в Москве. С вами Белов Андрей. И тем временем ученые развеяли миф о необходимости 10 тысяч шагов в день. Теперь же планк снижен, и для поддержания здоровья достаточно 8,5 тысяч. Все из-за того, что многие просто помешались на 10 тысячах и ходят кругами, лишь бы находить необходимое количество. Каждый выбирает норму под себя, но эти шаги лучше всего делать в компании 100% хитов. Из таковых впереди How to Love от группы Tokyo Hotel, не за горами Зиверт, и прямо сейчас на радио Хит FM Ариана Гранде. We can be friends.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Скидка до 60% в «Инвитро» на 5 важных профилей для оценки. Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
8: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
9: Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте azs.statneft.ru.
10: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски пусто. Система рекомендует Айо.
11: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
12: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
13: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18.00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И Байдюдин Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.
3: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер 2.
0: В сети можно посмотреть спин-офф универа «Кузя. Путь к успеху» про Кузю, который после ухода из вуза вернулся в родную деревню. Стал там председателем колхоза и сказочно разбогател. Сериал рассказывает историю его жизни, как ничего не смыслящий в сельском хозяйстве герой благодаря своей непосредственности преодолел все препятствия и стал пельменным королем.
1: Номер 1.
0: На первой строке расположилась остросюжетная драма «Приговор» про человека в запутанных обстоятельствах с Антоном Васильевым в главной роли. По сюжету 22 года назад главный герой был несправедливо обвинен в преступлении и надолго сел в тюрьму. Теперь, выйдя на свободу, он просто хочет жить спокойной жизнью с любимой женщиной. Но не тут-то было. Им начинают манипулировать фигуры из прошлого, втягивая в криминальные дела, от которых герой предпочел бы держаться подальше. Всего будет 10 эпизодов, премьера первых 4 состоялась 1 мая, остальные будут выходить по 2 в неделю. С вами была Ирина Баутина, желаю вам интересного и уютного вечера.

Шикарная новинка только что в ваших хит-динамиках. Леди Гага и Дойче. Runaway пока что не засветилась в главном хитовом чарте, но все шансы на то имеются. Голосуйте на hitfm.ru и в мобильном приложении Радио Хит ФМ. И уже послезавтра, в субботу в 6 вечера по Москве, будем изучать итоги недели в главном хитовом чарте. Действуйте, здесь же едем дальше и встречаем в эфире Джастина Тимберлейка.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
13: Любовь здесь проходит проверку.
14: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
15: 16+. Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
16: Я б ни за какие деньги на этот скейт не встал.
15: В кино с 14 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Макс на радио Хит FM. My Oh My, в Москве 13 часов и 49 минут. Перед тем, как убегу, напомню, что этой весной все-все-все становится круче и ярче вместе с хитовыми подарками, которые можно выиграть в нашем канале в Макс. Заходите туда прямо сейчас, ищите закрепленный пост, участвуйте и пусть вам повезет. Все, теперь могу убегать. Зовут меня Белов Андрей. До субботы с вами прощаюсь. Здесь через 10 минут в студии появится Наташа Калашникова и ее All Star Show. Всем желаю классного четверга в компании хитов. Счастливо, Москва, Хит Белов. Пока!
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
2: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас съедят! Поехали скорее, товарищ! Эволюция в опасности!
7: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
8: И пойдет Энкерман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
9: Производственная компания УОФ «Уяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
11: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
12: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

0: Ну и как вы, господа, это же у нас четверг. Мне кажется, очень хорошо, быстро все-таки неделя проходит, наверное, потому что она короткая. Мы еще ее ускорим с вами прямо в этом часе, пусть случится вездехит. Очень, знаете ли, ускоряет. Так вот, когда вы поймете, что вездехит начинает случаться, сразу в этот момент присылайте слово «вездехит» в наш мессенджер 925-007-107-4. Это будет в этом часе. Я напомню, сегодня 14 число, значит, 14-й вездехит выигрывает. Ну и, соответственно, мы потом все вместе узнаем в эфире, что же это был у вас за подарок. Поэтому далеко не отходите, вы сами понимаете, у нас ловля вездехита в часе наступившем. Ну и Калашникова здесь, привет!
1: All Star Show на радио Хит FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит-ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

Музыка. Многие музыканты, создавая собственный коллектив, задумываются над тем, какое название в полной мере отразит их творчество и позволит стать успешными и знаменитыми. Времена меняются, все вокруг обрастает технологиями, и в интернете теперь можно воспользоваться онлайн-генератором названий для групп, который после указания параметров коллектива, вроде стиля и обязательного слова в названии,

0: Ранее подбирает что-то интересное. При этом алгоритм не просто придумывает необычные словесные формулировки, но и анализирует названия уже существующих групп. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Поздний хит на радио Хит FM.
1: Ну, конечно же, сигнал был, вы его слышали прекрасно, и это заметно по слову «Вездехит», которое прилетело в наш мессенджер 925-007-1074. На всякий случай напомню на следующий раз. Ну, еще вообще-то хочется обратиться к нашей победительнице Анне, которая победить-то победила, и я вижу, что ее зовут Анна, еще вижу на аватарке, это Анубис, по-моему, у вас. Ну, в общем, вы бы еще бы и связаться все-таки с собою позволили, тем не менее. Давайте, пока, может быть, у нас это получится. А теперь звоните сами, звездочка 107.4, но сначала пришлите мне номер телефона, потому что иначе я не определю, кто именно мне звонит. Так вот, именно вы наша победительница, но, скорее всего, уж не успеем поговорить, просто узнаем, что же конкретно вы, соответственно, выиграли сегодня. А сегодня вам достается «Вездехит» на такси. А это значит, что благодаря Хит FM вы можете теперь, да, телефон вижу, теперь звездочка 107.4, ну, по крайней мере, чтобы сказать всем привет, можно и дозвониться. Ну, а я пока рассказываю, что везде хит на такси, это значит, что вы благодаря Хит FM сможете вот так вот покататься по вашим делам энное количество раз. С этим мы вас, безусловно, поздравляем. Вот, к сожалению, так сказать, заочно, ничего страшного, я понимаю, иногда вот так вот напишешь сообщение, а потом какой-нибудь, самокатчик на тебя летит, и, естественно, пока в сторону отпрыгиваешь, там не до разговоров. Надеюсь, все со всеми хорошо, вы имеете в виду, господа, что везде хиты случаются, естественно, в нашей с вами жизни, и этот был не последний.
0: Лови везде хит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Там, где каждый пытается что-то сказать. Exlantix ET. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте тишину.
3: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Обмен веществ в сердце, щитовидной железы, уровни витаминов и минералов до 31 мая. Подробности на сайте invitro.ru. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: В это 5000 рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе специальное предложение и трейдинг.
12: Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
13: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
12: Уже в кино. 6+.
14: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
15: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Что это? Зейн у нас плачет в эфире Хит FM. Ну, просто настроение у человека такое. Все-таки праздничные вот эти майские дни закончились, и теперь только отпуск нас спасет, да? Ну, примерно об этом песня. Не об этом? Это я, значит, не внимательно слушала. Тем не менее, специальные средства, так сказать, подсчета и официальные источники нам с вами напоминают, что в этом году еще будут сокращенные рабочие недели. Их три, по факту. Ну, как три? Вот смотрите. Во-первых, конечно же, в июне, который скоро, в честь праздника День России, разумеется, погуляем. Это прекрасно. Следующая сокращенная рабочая неделя, но она не так, как мы думаем. Там 4 ноября, это что у нас? День народного единства. Но он вроде бы в середине недели, поэтому здесь немножко поработали, чуть-чуть отдохнули, здесь немножечко поработали, обычно отдохнули. По-моему, вот так, надо свериться с календарем. А третья короткая неделя, это уже совсем в конце года, в декабре, перед новогодними этими праздниками. То есть, ну там вообще сильно считать это не будем. Действительно, немножечко еще нас эти праздники порадуют, но больше, конечно, расчет на отпуск. Как вы там, все рассчитали?

0: Не знаю, куда там хочет мальчик по старинке, но куда бы вы ни ехали, особенно если за рулем, будьте аккуратны. Тут предупреждение уже не первый раз мне приходит. Я сначала просто похихикала, проигнорировала, но теперь невозможно изо всех, так сказать, щелей. Это самое предупреждение. Правда, не про нас. Здесь про Францию речь. Но кто знает, может быть, наши тоже смогут повторить. Наши, имеется в виду олени. И речь о животных, а не о тех, кого вы так могли бы назвать на дороге. В общем, именно пьяные олени угрожают водителям во Франции, а точнее безопасности движения, безопасно передвигаться по дорогам. Почему? Наедятся каких-то забродивших фруктов, и начинаются танцы прямо непосредственно посередине дороги. Вот это, а олень все-таки животное не маленькое, это вам не еж, сами понимаете. И вот это вот сам за своим хвостом, как будто бы вот так вот они начинают перемещаться, и это, конечно, очень опасно, ничего не понимают, ничего не боятся, ну... Это состояние еще Минздрав описывал, говорит, не надо-то такого доводить. Ну и так вот, они практически действительно сходят с ума, выбегают на дорогу перед машинами. Вот эти пляски, все такое. В общем, смотрите, забродившие фрукты могут быть не только во Франции, сами понимаете. Олени тоже не только во Франции. Если это сойдется и у нас, тоже будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что, ну как, все, теперь либо ждать до утра, а пока он проспится, понимаете ли, либо просто аккуратненько объехать. Вот, под музыку Hit FM, что бы ни происходило.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
8: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
9: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
10: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
15: Заем предоставляет ООО МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
17: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
16: Категория 6+.
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бьонсе и Шакира. Вот такой вот у нас музыкальный набор прямо сейчас. А вот вам другой набор. Шакира, Мадонна и BTS. Эти люди станут хедлайнерами первого в истории финального шоу чемпионата мира по футболу FIFA в перерыве матча на стадионе Нью-Джерси 19 июля, господа. Шоу, организованное Кристином из Coldplay, будет направлено на сбор средств для образовательного фонда FIFA, так мы ее просклоняем, призванного улучшать доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру, сказано в официальном обращении. А неофициально, если мы посчитаем, Шакира третий раз в своей карьере исполнит официальную песню чемпионата мира по футболу. Но мы рады за нее, потому что она за себя очень рада в этом случае.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Соцсети.
1: Чем больше времени дети проводят в соцсетях, тем сильнее у них выражены симптомы депрессии. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели масштабные исследования. По словам экспертов, в среднем за 3 года использования соцсетей у детей в возрасте от 9 до 13 лет время экранного досуга вырастает с 7 до 73 минут в день, а уровень депрессивных симптомов увеличивается на 35%. Возможными причинами усиления депрессии у детей ученые считают кибербуллинг, нарушение сна и другие негативные эффекты цифровой среды. Именно поэтому эксперты рекомендуют использовать семейный медиаплан, который поможет родителям и детям формировать здоровые цифровые привычки. Ведь осознанные ответственное отношение к цифровому пространству – это путь к сохранению психического здоровья и благополучия детей. С вами была Ирина Баутина обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Hit FM, just the way you are. Ну, такие, какие мы есть, про нас с вами. Вот и я тоже такая, как есть. Господа, хочу с вами поделиться одной идеей, которая мне в голову пришла. Я решила как можно больше, как можно глубже изучать всевозможные современные гаджеты, современные технологии, которые буквально только попадутся. Потому что что? Надо идти в ногу со временем. А кое-что я, безусловно, и так знаю неплохо, не будем тут скромничать, но кое в чем отстаю. Отставать мы не любим, новое осваивать любим. Буду привыкать, решила я, пользоваться новинками буквально по любому случаю. Тем более, я тут недавно познакомилась с умными весами. Пробовали? В общем, смотрите, я была в гостях, и там у хозяев есть это самое чудо чудное. И как оказалось, эти весы не только показывают вес, если вы не знали, вот я не знала. Они вам выдают жировую массу, мышечную массу, уровень белка, прочие интересные про вашу. Конечно же, я что сделала? Я взгромоздилась. Не будем вдаваться в подробности, но вот в середине мая после зимы в форму кто-то, между прочим, так и не пришел. Ну, тогда надо корректировать все, что сможем, решила я. И более того, подойду-ка я к этому вопросу по-новому. У меня недавно появилась Алиса AI в Яндекс.Го. Скоро, между прочим, и у вас появится. Вот, и это очень удобно, обратите внимание. Вот я ей говорю, ну что, дружочек, ну что, кто тут из нас жирненький, кому будем питание подбирать? После недолгих обсуждений решили, что все-таки мне. А поскольку Алиса в лавке, как у себя дома, хозяйничает, она мне и рецепты предложила на выбор, между прочим, правильно? И по моим запросам, по продуктам потом эти рецепты разложила, мне только в корзиночку осталось все добавить и заказать. Получить свой заказ, и всего, я теперь буду есть вкусненько, полезненько, в форму приходить. Технология. Ну и вам рассказывать, конечно же. И все это под музыку Hit FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. Завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
14: 16+.
15: Милана Хаметова.
16: Короче, мы спасаем выпускной.
17: Я устрою ей выпускной. Что лучше бы его и не было.
16: Она мошенница.
18: Но вы же не мошенники, нет?
19: Нет, конечно.
20: Ну, Маша, ты даешь.
21: «Не одна дома 3» выпускной. В кино с 21 мая.
22: 6+.
23: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
24: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Ревнивый и завистливый Джастин Тимберлейк. Как он сам о себе спел? Мы кто такие, чтобы с ним спорить? Ну, окей, ревнивый и завистливый. 15 часов 50 минут в Москве, господа. А мы такие хорошие, белые, пушистые. Продолжаем двигаться к нашей, что? Пятнице. Потому что от четверга не очень-то много осталось от рабочего, правда же? Конечно. Ой, что-то глаз дергается. Это нервы. Вот, нужно побольше музыки слушать, расслабляться.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.

0: Пицца Куба. Звоните и заказывайте 752222.
1: И президент Карман Юрьевич Огурни 322-366-8050-426.
2: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

И это Миша Миллер на Hit FM в начале очередного часа 16.04. Время в Москве. Этот час у нас обычно что? Особенный. Почему? Потому что какая-то эта игрушка ворвется в нашу с вами жизнь. И пусть такое же случится как раз в часе наступившем. Какая-то игрушка ворвется в нашу с вами жизнь. И кто-то вырвет у Hit FM что-то приятное для себя. Мы сами там выберем с вами, с нашим победителем, какой из подарков, какой из мерча, что из мерча можно себе, так сказать, приладить себе и вообще, что вам нужно, что вам хочется. В общем, выбор за вами, но главное сначала победить, конечно же. А еще даже важнее дождаться игры, потому что она, ну, не прямо сейчас. У нас Иман Бек вот по плану, Шон Пол, вот буквально через мгновение. Мари Краймбрери в этом часе тоже гораздо раньше, чем игра. Вот, The Weeknd опять же появится, это тоже. Он появится раньше, чем мы поиграем, но поиграем все равно обязательно.

0: Реклама.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
4: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
5: Милана Хаметова.
6: Вся школа только и делает, что говорит про наш выпускной.
7: Твой выпускной будет лучшим.
6: Ведь этот день навсегда останется в нашей памяти.
7: Ну, Маша, ты даешь.
5: Не одна дома три выпускной. В кино с 21 мая. 6+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это The Weeknd прямо сейчас на Hit FM образца 2019 года. У нас сейчас 26-й, считайте сами, что называется. Сколько лет песенки? У нас есть другие важные наши с вами рабочие моментики. И прошу отнестись к этому серьезно. Но не рекомендация. Не-не-не, снимаем с себя всякие обязательства. Просто ученые выяснили, что небольшая драчка на работе с коллегами может сработать как антистресс. Вот как хотите, так и поступайте с этой информацией, но это не рекомендация, потому что можно выхватить, правда же? Вот, оно тут имеется в виду, наверное, веселые игрища. В общем, смотрите, как это работает. Гормон стресса – это реакция организма на ситуации «бей или беги». Мне кажется, все это слышали, правильно? Но бежать с работы некуда, уж извините. Это только, например, четверг, вторая половина рабочего дня, да? А вот «бей»… А кого? Ну, не начальника же? Нет, конечно же. У нас, понимаете, сидячая работа. У нас накапливается вот этот стресс. Он в любом случае, будут они вырабатываться, эти гормоны, а выхода нет. Потому что не побежать, не вдарить, так сказать. Правильно же, слабых нельзя. А вот коллеги посильнее, может быть, и можно. И небольшой замес таким образом на работе позволяет как бы выплеснуться вот этим накопленным гормоном стресса, и вам станет хорошо. Если, конечно, опять же, повторюсь, не выхватить, потому что коллега может быть сильнее на тренировании, просто знать приемчики и не понять, что вы в шутку, потом будете орать, я в шутку. Вот, поэтому не рекомендация, но задумайтесь.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла, днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

давайте поиграем прямо сейчас. Я намекала в начале часа, что так оно и случится, так оно и случается. Предложу вам не столько даже историю, сколько ситуацию. Вот. Но предложу эту ситуацию без, так сказать, основной соли. В общем, услышите, сейчас будет у вас три варианта. Каких-то три варианта у вас будет. Угу. И вам нужно из этих трех вариантов выбрать один правильный, потому что правильный там только один. И соответствующую циферку 1, 2 или 3 прислать в наш мессенджер 925-007-1074. Я же сегодня отсчитываю 14-й правильный ответ, потому что такое число в календаре. И уже нашему победителю предоставляется право эксклюзивное выбрать самому себе подарок от Hit FM. А у нас там что? У нас там и спортбокс, у нас подушечка антистресс, у нас и дождевик, у нас и настольная игра. Ну, в общем, там есть из чего выбрать. Давайте сначала все-таки немножечко поиграем. Перенесемся мысленно в Индию. Потому что именно оттуда пришла эта история. Не то чтобы даже история. Перекручивайся, мышка застряла. Ну и вот. А в общем, да, в Индии, в одном из городов индийских, появилось нововведение, господа. Теперь вдоль дорог, в общественных местах установлены зеркала. Вот просто сплошным большим забором. И общественная какая-то дорога, например, или парк какой-нибудь, да? И зеркала, я же даже не знаю, как забор, прям, мне кажется, выше человеческого роста. Это я описываю фотографии. Нет, наверное, не выше, но в человеческий примерно рост. Большие зеркала в рамочках, и вот так вот друг за другом они выставлены, соответственно. И мне кажется, это, знаете, такая зеркальная пленка, судя по ободратости. Вот так я описала эту ситуацию. А теперь вопрос, знатоки. Зачем? Зачем такое сделали? Потому что это не бессмысленно. Хотя некоторые считают, что все равно бессмысленно. Первый вариант. Чтобы люди в общественных местах ходили, конечно же, не такие неопрятные. То есть в любой момент ты можешь скорректировать свой внешний вид, там где-то что-то расстегнуть.

прыгнул с выплотом и прочее. Просто глядя на себя вот в такое зеркало. Ну, а что, нет, хорошо всем. Второй вариант. Чтобы, я знаюсь, не писали в общественных местах, потому что, ну, как-то с этим надо бороться. И третий вариант для безопасности, потому что теперь вся территория очень хорошо просматривается в этих зеркалах, там и движение видно, и напротив видно. В общем, так гораздо стало безопаснее. Как вам кажется, для чего?

Еще разочек в Индию виртуально перенесемся. И хорошо, что виртуально в данном случае. Сейчас поймете. Итак, в одном из индийских городов действительно появились такие зеркала. Это нововведение. И теперь вдоль дорог в общественных местах установлены зеркала. И это действительно не бьющиеся какие-то зеркала. А вот я не знаю, что это за пленка, но она очень зеркальная. Почему я вижу, что пленка? Потому что кое-что там ободрано. Будь здоров, наверное, расхватали на сувениры. Но отражает очень хорошо. Достаточно, по крайней мере, хорошо, чтобы, казалось бы, выполнять свою функцию. Люди получили возможность, как вы понимаете, не только полюбоваться и исправить там свой внешний вид или что-то еще. Зеркала призваны бороться с такой деликатной и неприятной проблемой, как общественное пи-пи, мочеиспускание. Потому что, ну, видимо, замучились местные власти, ну, как еще говорить людям, им наплевать. Идешь там вдоль парка, так сказать, общественного, и тут и деревья, и трава, и тень. И как-то по привычке оно сразу, вот. Ну, видимо, так это происходит, а мы отсюда только можем предположить. Не знаю, на что рассчитаны именно эти зеркала. Наверное, на самосознание, типа на свой портрет не наделаешь, а они прям вплотную друг к другу. Но местные говорят, что не работает. Тем не менее, зеркала установили именно для того, чтобы люди не пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. В общем, не... Да, тоже неправильно. Короче, вы поняли, да? Чтобы еще раз это не произносить. Я отчитывала 14-й правильный ответ. И давайте поздравлять Алену из Санкт-Петербурга. Ваш был 14-й, ваш был правильный. Вам аплодисменты. И сейчас будем с вами подарочки выбирать от Хит FM. Ну, а вообще, летим дальше. Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Квартира.

0: квартиру сниму на суточный арон.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
4: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
5: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: «Любовь» здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+.
10: Ольга Лерман снова поехала?
11: Мне нужен инструктор по скейту.
10: Вдохновляющая история о любви, поиске себя, семье и увлечении, которое меняет жизнь к лучшему. «Своя в доску». Уже в кино. 6+.
12: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и о своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
13: 0+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

А еще хочется заметить, господа, ну так, просто между делом, между песнями, опять же, между тем и этим, между делами и не делами. В любом случае, в какой-то момент, если вам еще захочется отвлечься, вы можете это сделать в нашем, не мессенджере даже, в данном случае в нашем канале, в Макс Радио Хит ФМ, потому что там периодически мы проводим какие-то розыгрыши, ну, чтобы была возможность просто ни с чего взять, да и выиграть что-то приятное от Хит ФМ. Так вот, в данный момент там все есть. Вы заходите в наш канал, в Макс, ищите закрепленный пост, участвуйте. А участвовать совершенно несложно, как вы понимаете. Никакие там супер вопросы, никакие знания, никакие... Только удача. Удача, ну и, естественно, участие само по себе и быть подписанным на нас. В общем-то, и все условия. Ну и пусть, конечно же, повезет вам.

0: Сэнди Свимс в начале нового часа на Hit FM. Мистер Know It All. Я знал все, мистер, я все это знал. 17:03 в Москве. Представьте, у меня такая ситуация. Я сегодня просыпаюсь именно под эту музыку в голове, а я просыпаюсь под музыку в голове. Так-то тишина. В голове у меня музыка. И, конечно же, то, что играет на Hit FM. Так вот, я под эту песню сегодня проснулась, и у меня параллельно в голове еще играла одна песня, русская какая-то. Из новеньких. И я думаю, блин, так это же одна и та же мелодия. Представляете? И я еще, главное, думала посмотреть, кто там первый, кто второй написал. В общем, какая-то прям у меня сошлась в голове мелодия. Ну, что вы думаете, я не помню. Вот даже не помню. По-моему, девочковая песня. То есть, типа, девочка какая-то поет. В общем, будем разбираться. Следствие будем вести. Но, может быть, мне это приснилось, сами понимаете. Потому что, если бы я сейчас, так сказать, на пробужденную голову сравнила бы две эти мелодии, может быть, они не показались мне такими бы похожими, но кто его знает. Так, ладно. Это я, если вдруг вспомню, я вам обязательно расскажу из того, что я знаю. The Warning буквально через мгновение. Минель тоже обязательно с нами. А Настя и Дим Билан тоже побудут. Оффенбах и многие другие. Давайте-ка в музыку окунаться обратно.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. И днем до плюс 20.
3: Спонсор выпуска ООО «Эзериум Монолит».
4: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
5: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
8: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
9: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

чаще остальных кусают комары. По словам столичных медиков, меньше всего гнусов привлекают люди со второй группой крови. А носители третьей и четвертой практически не страдают от нападений кровососущих. Кроме того, комары реагируют не только на группу крови, но и на количество выдыхаемого человеком углекислого газа. В группе риска оказываются любители уличного спорта, беременные женщины и люди с избыточным

0: весом. Комарам также нравятся определенные запахи и высокая температура тела. Разгоряченный человек облегчает насекомым добычу крови, и именно поэтому комары кусают в самые теплые места – в шею, за ушами и в районе подмышек. Что ж, совсем скоро лето, а потому запасаемся репеллентами и бесстрашно идем на прогулку. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Расскажу я вам сегодня не страшную, а жизнеутверждающую сказку. Ну, страшной, может быть, она для организаторов была. И то, может быть, и нет, наоборот, привлекли внимание. Жил-был один дяденька, и любил он поплавать, и сходить на пляж в Сиднее, и покупаться, и там упражнения всякие физические сделать. Ну, в общем, нормально у него все с этим было. И вот однажды он идет, опять же, по своим делам, вот этим купательным, и случайно вышел на подиум недели моды. А потому что кто-то из организаторов догадался, что песок, ну и пляж, собственно, это и спуск к нему, это и есть подиум. И там ходили нарядные, красивые вот эти модели с чем-то не пойми чем накручены, ну, как обычная современная мода, там без слез не взглянешь, вот это вот все. И они еще и по песку шлепали там. Ну, показ такой был. Дяденьку это не остановило. Может быть, он, конечно, и не понял, где он оказался, а ведь фэшн-шоу, вокруг камеры, вокруг фотографы, идут красиво одетые люди по пляжу, между прочим, не пляжный вид имеют. Ну и что? Подумал дяденька. Он просто прошел по своим делам спокойненько, в труселях, вот в этих вот плавательных, еще и поплавал немножечко. Ну и все сказали: ой, как здорово, 15 миллионов просмотров, зрители в восторге от абсолютной невозмутимости. Некоторые говорят: да он просто не понял, где он находится. Ничего подобного. Он рукою помахал камерам. Он все прекрасно понимал. Просто он в своем вот этом скуфотеле и в этих труселях по колено гораздо интереснее выглядит, чем все вот эти вот модельки дохлые. Так решил он. И, в общем-то, с полной уверенностью прошелся по этому подиуму. Вот, никогда не поздно начать модельную карьеру.

0: Rain from the other side. Надеюсь, дождик где-то на другой стороне, а у вас хорошая погода. Вот о чем мысли приходят на этой песне. 17:48 в Москве. Господа, я что-то подумала, сегодня 14 же уже мая, правильно? А завтра, получается, 15-е. Логика такая. Завтра вторая половина мая как будто бы стартует. То есть все так быстро пролетела весна. Знаете почему? Вот я даже могу сказать, не потому что она быстро пролетела, а потому что из этой весны теплых денечков было не очень много. И каждый из них самый драгоценный. А с другой стороны, что я весну храню? Еще вторая половина мая, еще жарко будет. Ну и, конечно же, от музыки Hit FM всегда на душе как минимум тепло. Вот, поэтому продолжайте, продолжайте оставаться, а я до завтра. Была Калашникова, летела. Целую, пока.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-330. 3.
3: Застройщик ООО «СЗ Авангард Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-0.
5: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.

0: Plaza Cuba. Звоните и заказывайте. 752222.
1: И пройди Дэн Карман Юрьевич Пограни, 322-366-8050-426.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.

0: шоу Hit FM.
1: Тейм Импала и Дженни на Hit FM только что. Дракула. Начало седьмого в Москве. Время раннее. Солнце еще высоко. Всякие там Дракулы спят. Пока спят. Но зато хиты и новинки не спят никогда. Будем их слушать. Будем ими наслаждаться в следующие 4 часа. Это как минимум. В шоу большой релиз. Начинаем полное погружение в музыку. Хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. А еще раз делаю хит рефреш. Хиты без правил и чарт спешл. Оставайтесь вместе с нами.
0: Большой релиз на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585 пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Ура! Премия!
8: И мне пришла!
7: И мне!
9: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
8: О, да!
10: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantic CT. Это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Xlantix ET. Слушайте музыку.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это Кеша на Hit FM TikTok. А впереди одна из самых популярных певиц Швеции. Конечно, вы знаете эту девушку, любите ее голос, ее песни. Тови Лу. Услышим очень скоро.
1: Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. Днем до плюс 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проект декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: До революции народ жил плохо, недоедал, а потом случилось. Революция.
12: И теперь доедают, причем до последней крошки.
13: Пицца «Революция» от пиццы «Куба». Огромная, целых 1,5 килограмма с невероятным количеством начинки. Заказывайте в мае со скидкой всего за 850 рублей. 75-2222.
14: И Байдюден Карман Юрьевич Огорни, 322-366-8050-426.
15: Расцветай этой весной. Ищи любимые ароматы и уход в магазинах торгового комплекса «21 век». Торговый комплекс «21 век». Твой выбор для классных покупок.
16: Полный перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru.
17: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
1: Hit FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Работа постепенно меняет характер человека. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности. Изучив данные 11 тысяч человек, эксперты обнаружили, что люди со схожими личностными чертами чаще выбирают одинаковые профессии. Кроме того, оказалось, что чем дольше мы работаем в определенной сфере, тем больше наш характер становится похожим на коллег. Ну, а если коллеги отличаются по характеру, то высока вероятность смены работы. По мнению ученых, это открытие станет полезным для HR-специалистов, поскольку хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Алок и Калит на Hit FM Dive Into Me. Как насчет того, чтобы поймать везде хит и получить суперские подарки? Я знал, все за, однозначно за. Какие подарки? От аксессуаров для отдыха до новинок электроники, от пиццы до ювелирки. Только в прямом эфире вы узнаете, что получите сегодня. Итак, друзья, ждем сигнал. Он прозвучит в самое ближайшее время. Затем кидаем слово «Везде хит» в мессенджер Макс. Номер +7 925 007 1074. Если ваше сообщение придет 14-м, сегодня, напомню, 14 мая, 14 мая, вы наш победитель, вы наш финалист. Всем мы желаем только и только удачи.

0: 925 007 1074. И пусть тебе повезет.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
13: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
14: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: А вот и наш любимый «Везде хит». Он может случиться с нами каждый будний день, в любое время, в любой момент. Если вы поймали «Везде хит», значит, подарки ваши. Нужно было отправить сообщение с кодовым словом в мессенджер «Макс» и стать 14-м по счету, потому что сегодня четверг, 14 мая. Нашего победителя зовут Елена. Лена, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, рада вас слышать.
1: Ох, как мы рады вас слышать. Лена призналась, что она впервые участвует в наших интерактивах. Ну и сегодня, вот видите, Лен, ваш день сегодня. Это четверг, 14 мая, запомните его. А вы получаете «Везде хит». Внимание! На полный бак бензина! Воу!
2: Ура!
1: Вам спасибо. А значит, благодаря радио Хит FM вы сможете заправиться на известный АЗС и отправиться в путь-дорогу, в путешествие. Вот такая приятная штука. Так что мы вас еще раз поздравляем.
2: Спасибо большое, спасибо. Это очень неожиданно и очень приятно. Спасибо.
1: Друзья, «Везде хит» на Хит FM в любое время. Ловите сигнал, пишите нам в «Макс» и забирайте самые лучшие подарки.
0: «Везде хит» на радио Хит FM. Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Попробуйте натуральный рубленый тунец от капитана Вкусова. Крупные кусочки нежного тунца в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке. Реклама.
3: Жилой комплекс «Московский квартал». Первая очередь. Дом сдан. Вторая очередь уже в продаже. «Московский квартал». Офис продаж. Калуга. Пролетарская, 108. Телефон 335-333.
4: Застройщик ООО «СЗ «Авангардстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: О, девчонки пишут. Ждут нас. Уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная. Называется «Революция».
6: Так они ж ее без нас едят. Поехали скорее. Скорей, товарищ! Эволюция в опасности!
7: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
8: И пойдет Карман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Тенет Автоград на правом берегу и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет до конца мая. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-2.
10: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.03.2026 года.
11: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
12: Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75-77-88.
4: Рассрочка предоставляется застройщикам, предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

Топик и Бекки Джи на Hit FM. Сори, папи. Итак, четверг, начало 8 в Москве. Вечер обещает стать очень хитовым. Он уже стал таковым. Ведь мы максимально увеличили концентрацию суперхитов и новинок здесь в большом релизе. Что касается новинок, то уже в следующем часе они сразятся за попадание в эфир в хитах без правил. Больше подробностей в нашей официальной группе ВКонтакте. Там же можно за новые песни проголосовать. Поэтому полный вперед. А в часе наступившем хит-рефреш. Где-то через 25 минут. Дождитесь.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Лана Дель Рей на Hit FM, Young and Beautiful. В 19.21 по Москве. Для нас, молодых и красивых, следующая песня, которая зарядит нас летней свежестью, летним настроением, называется Rain Dance. David Thames здесь на самом хитовом радио через пару минут.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге завтра обещают дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 15 градусов тепла. И днем до плюс 20.
4: Спонсор выпуска ООО «Эзерио Монолит».
5: Успех измеряется комфортом. Жилой комплекс бизнес-класса «Куба». Дом уже сдан. Ключи в день сделки. Авторская архитектура. Подземный паркинг. Квартиры от 3 миллионов рублей. Звони 8-910-600-4101. 8-910-600-4101. ЖК «Куба».
6: Застройщик ООСЗ «Рио Монолит». Декларация на наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет.

0: еда. Бутерброды сложно назвать полезной едой, однако у специалистов по питанию из Америки иное мнение на этот счет. Поэтому они рассказали о том, как приготовить идеальный сэндвич, который не навредит здоровью. Итак, хлеб у такого бутерброда должен быть цельнозерновым. В качестве белка идеально подойдут бобовое пюре, курица или тунец, а добавкой может быть листовая зелень, яблоки, изюм, кабачки, сладкий перец или ягоды. Что касается соуса, то в небольших количествах это может быть майонез из натуральных компонентов. Однако лучше предусмотреть в качестве замены хумус, греческий йогурт или ореховое масло. Дополнительно можно сэкономить, если добавлять в сэндвичи сезонные продукты. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM и Hit Refresh. Здесь мы вспоминаем крутые хиты прошлых лет, а затем слушаем более современные версии этих же хитов, или каверы, или ремейки. Сегодня ныряем в 2001. Сингл The Superman Lovers Starlight. Он стал не только международным знаковым хитом, но и спустя годы получил новую жизнь благодаря группе One Republic. Считается, что стиль данного трека оказал значительное влияние на развитие электронной музыки в целом. Starlight — это история человека, который мечтает покинуть свой маленький город и добиться больших успехов в мегаполисе. А также напоминание о том, что путь к успеху всегда стоит больших-больших усилий. Итак, The Superman Lovers и Starlight, а сразу после One Republic и The Fame.

0: Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
6: Лента. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Purple Disco Machine, группа Hertz на Hit FM о прекрасной жизни. Wonderful Life, версия 2025 года. Вот у парней из группы BTS все прекрасно. Отслужили в армии, теперь вновь готовы радовать нас хитами и своей классной музыкой. Итак, песня с их последней пластинки. Трек называется Swim. Услышим здесь на Hit FM буквально через 3 минуты. Группа BTS.
1: Реклама. Думаете о новой квартире? Не хотите делать ремонт? А мы можем сделать его за вас. ЖК «Орбита-2» в тихом центре правого берега. Квартиры с чистовой отделкой в рассрочку. Покупай, заезжай и живи. Офис продаж Кирова 39, офис 410. Телефон 75 77 88.
2: Рассрочка предоставляется застройщиком, предложение ограничено. ЭЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM.
1: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.
2: Это «Медуза» на Hit FM только что. Трек называется «Don't Wanna Go Home». В начале 9-го по Москве мы с вами продвигаемся дальше. Впереди «Хиты без правил».
1: «Хиты без правил».
0: «Хиты без правил».
2: Начинается музыкальный баттл с участием двух крутых новых песен. Судьба новинок только и только в ваших руках, поэтому заходите скорее в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать и выбрать финалиста. На кону попадание в эфир одного из свежаков. Под номером один с нами сегодня Джесси Рейс. Песня называется «Illuminate». Джесси Рейс, Illuminate, номер один. Под номером два. Инна и Матома. Dream Out Loud. И пошел длинный проигрыш. Dream Out Loud, Инна и Матома против Джесси Рейс. Кто же победит сегодня в четверг, 14 мая? Решать вам и голосовать тоже вам.
0: Хит

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
5: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+. Одна мечта и спор, который решит все. Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Тимофей Кочнев и другие в комедии «Своя в доску».
13: Я бы ни за какие деньги на этот скейт не встал.
12: Уже в кино. 6+.
14: Я режиссер Александр Жигалкин. Я снимал для вас сезоны сериала «Папины дочки», «Родители» и многие другие. Приглашаю посмотреть мой новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс».
15: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
14: Вам понравится. Категория 6+.
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Хит-ФМ 2018. В Москве сражение двух новых песен в прямом эфире. Чтобы одна из них попала в эфир, нужно голосовать в нашей официальной группе ВКонтакте. Поэтому милости просим, проходите, голосуйте. Под номером один с нами сегодня Джесси Рейс. Трек называется «Illuminate».

0: Эй, Illuminate, Джесси Рейс, номер один, под номером два. Инна и Матома, Dream Out Loud. Вот такие участники, вот такие новые треки. Какой из них победит, это мы с вами узнаем уже очень скоро.
1: Хиты без правил. Реклама.
2: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: что кошки скрывают дискомфорт, поскольку природный инстинкт заставляет их не показывать слабость. Однако употребление молока вызывает у кошек вздутие, боль, тошноту, рвоту и другие неприятные симптомы. Специалисты также не рекомендуют давать питомцам безлактозное молоко. Такой продукт не навредит, но и не принесет пользы. Лучшим выбором будет обеспечить вашим пушистикам сбалансированный рацион без молочных продуктов. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хиты без правил. Хиты без правил. Let's get ready to rumble!
2: Хиты без правил на Хит FM. Две новые песни из хит-парадов мира. И только одна вакансия в нашем плейлисте. Займет ее тот свежак, тот трек, в пользу которого придет большее количество ваших голосов в нашу официальную группу ВКонтакте. Подсчет голосов мы устроим очень скоро, где-то через минуту плюс-минус, поэтому не расходитесь, дождитесь. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежих песен. Первая называется Illuminate. Это Джейси Рейс. Под номером 2 Инна и Матома. Dream Out Loud. А теперь, друзья, самое интересное – подсчет голосов и определение финалиста нашего музыкального сражения. Посмотрим в группу Hit FM VK, куда вы и бросали свои голоса на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 16 голосов, такой нехилый отрыв, в нашем музыкальном сражении побеждают Инна и Матома. Песня Dream Out Loud. Да, так называется победившая сегодня новинка. Так что мы Инну Матому поздравляем. Это было круто, это было хитово. И дальше, разумеется, мы целиком послушаем эту песню, как мы вам и обещали. Dream Out Loud, Инна и Матома. Всем спасибо, друзья, что были вместе с нами, что голосовали. Мы обязательно продолжим уже на следующей неделе, в понедельник, после 8 вечера по Москве.
1: Хиты без правил. Хиты без правил. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Квартиру

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта, «Эксландикс ЕТ» – это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне «Эксландикс» с релакс-сидениями и ароматизацией. Премиальный кроссовер «Эксландикс ЕТ». Слушайте ощущения.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Леони, Колум Скотт на Hit FM. Трек называется Stay. Дебют в главном хитовом чарте на прошлой неделе. 20 место. Они в начале пути. Да, позиция под 20 номером. Только самый старт. Но они, я уверен, вырастут, поднимутся выше. Вы им помогите в этом нелегком деле, в этом восхождении. Проголосуйте за работу Stay на нашем сайте hitfm.ru и в мобильном приложении самого хитового радио. И, конечно, слушайте главный хитовый чарт уже в ближайшую субботу в 18 по Москве.
1: Реклама.
2: О, девчонки пишут, ждут нас, уже пиццу заказали. Говорят, очень большая, очень вкусная, называется «Революция».
3: Так они ж ее без нас съедят. Поехали скорее, товарищ. Революция в опасности.
4: Весь май заказывай в пицце Куба огромную пиццу «Революция» со скидкой. 1,5 килограмма революционного вкуса всего за 850 рублей. 752222.
5: И.П. Диденкарман Юрьевич Огарни, 322-366-8050-426.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это большой релиз на Hit FM, полное погружение в музыку. Переходим в специальный хит-парад, где мы мониторим чарты других стран. Каждый вечер новая страна. Сегодня Германия и их официальный хит-парад. Вашему вниманию главные треки, которые попали в музыкальный топ Германии на этой неделе. Начнем с новинки с 27 места. Не сказать, что высоко песня оказалась, но мне кажется, достойно для начала, для дебюта. Итак, номер 27 в Германии, работа Save My Love. Это Кайго, Гриффин и Калид.

0: радио Хит ФМ.
1: Это большой релиз на Хит ФМ, специальный хит-парад и обзор чарта Германии. Мы с вами перемещаемся на 13-ю строчку. Встречаем певца, которого назвали открытием 2025 года. Тогда он выпустил суперхит, который попал во все чарты, во все хит-парады. Был в топе всюду, во всех странах. Трек Ordinary — это Алекс Ворон. В 2026-м мы будем слушать другую песню Алекса, которая тоже хорошо так завирусилась. Вот, и попала в хит-парад Германии, в частности, на 13-е место. Песня Fever Dream, Алекс Ворон.

0: здоровья. Удовлетворенность жизнью у всех наступает по-разному, однако те, кто считал, что режим лежания на диване и тотального безделья про счастье, заблуждались. Во всяком случае, команда ученых из Китая не так давно провела ряд исследований по этому поводу и выяснила, что пассивный образ жизни, популярный у современной молодежи, негативно влиял на удовлетворенность происходящим как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Поэтому отказ от карьерного роста, ненормированного рабочего дня и попыток приобрести недвижимость вовсе не гарантирует счастья и, к слову, хорошего дохода. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. Мы продолжаем Chart Special, специальный хит-парад, где мы мониторим чарты других стран. Сегодня добрались до Германии. На очереди 9-я строка. Трек «Jamaican Bam Bam». Это уже «Jamaican Bam Bam». Он показывает отличную динамику. Все выше с каждой недели. На той неделе 11-е место, на этой уже 9-е в Германии. Ужель «Jamaican Bam Bam» прямо сейчас.

0: Лови вездехит на радио Хит FM. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Вездехит. Вездехит. Каждый будний день на радио Хит FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019008. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Любовь здесь проходит проверку.
8: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» завтра в 7 вечера на телеканале «Пятница».
9: 16+. Это Егор. Он пригласил меня на выпускной.
10: Я устрою ей выпускной.
9: Короче, мы спасаем выпускной.
11: Милана Хаметова в комедии «Не одна дома три. Выпускной». В кино с 21 мая. 6+.
12: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

Это большой релиз на HitFM, 21.47 в Москве. У нас раздел «Chart Special». Сегодня изучаем чарт Германии, слушаем самые крутые хиты. Перед тем, как мы продолжим, очень важная инфа. Майские праздники становятся еще ярче, еще круче с хитовыми подарками от радио HitFM. Поэтому заходите в наш канал в Макс, ищите закрепленный пост, участвуйте, и пусть именно вам повезет. Ну а теперь главная интрига вечера. Второе место хит-парада Германии. Внимание, трек на русском языке. Попал в немецкий топ. Мне кажется, это только самое начало. Дальше выше, дальше больше. Первое место, ну и, соответственно, топ других стран соседних европейских. Песня «Шаде». Это «By India» и «Мод». Послушаем далее здесь на HitFM второе место хит-парада Германии. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы прощаемся с вами до следующей недели. Chart Special.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит-ньюс. Искусственный интеллект. Взаимодействие с искусственным разумом очень быстро повышает уровень доверия к его рекомендациям. Однако пока они все равно должны проверяться человеком. Тем временем в американской Пенсильвании обсуждается грядущее судебное разбирательство, которое инициировали власти штата к создателям нейросети, объявившей себя врачом с необходимой лицензией. Чат-бот давал консультации, заверяя людей в том, что он получил образование в Имперском колледже Лондона и специальное разрешение на медицинскую практику, которого на самом деле не было. Что интересно, истец не хочет получить денежную компенсацию, а лишь требует запретить подобные действия со стороны искусственного интеллекта. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me all.

0: открытие.
1: Работа постепенно меняет характер человека. К такому выводу пришли немецкие ученые, которые доказали, что выбор профессии во многом зависит от черт личности. Изучив данные 11 тысяч человек, эксперты обнаружили, что люди со схожими личностными чертами чаще выбирают одинаковые профессии. Кроме того, оказалось, что чем дольше мы работаем в определенной сфере, тем больше наш характер становится похожим на коллег. Ну, а если коллеги отличаются по характеру, то высока вероятность смены работы. По мнению ученых, это открытие станет полезным для HR-специалистов, поскольку хорошее соответствие между личностью и профессией повышает удовлетворенность работой и снижает текучесть кадров. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит Ньюс. Технологии. Дерево было и остается одним из самых экологичных стройматериалов, однако иногда ее использование в отделке ограничивается полетом фантазии дизайнеров. Команда ученых из Новосибирска тем временем разработала технологию, позволяющую изготавливать древесину, пропускающую свет. Такой материал сохраняет прочность и структуру и может использоваться для производства перегородок, элементов мебели и отделки, где необходимо совместить мягкую подсветку и дополнительно проводить дневной свет, снижая энергопотребление в целом. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM. Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: как способ потери лишнего веса набирает популярность в сети. По словам сторонников такого метода похудения, при попадании холодной воды в организм возникает необходимость ее нагревания, что увеличивает расход калорий. И по мнению американских медиков, это утверждение в целом соответствует действительности. Ведь когда тело подвергается воздействию холода, то запускается процесс, при котором организм вырабатывает тепло, сжигая больше калорий. Однако эффективно похудеть только при употреблении холодной воды у вас не получится. Выпивая пол-литра воды, вы теряете всего 24 калории в час, что нельзя назвать большим прогрессом. А потому не забывайте, что без спорта все же не обойтись, поскольку большую часть лишнего веса сжигает именно физическая активность, а не стакан холодной воды. С вами была Ирина Баутина. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Хит Ньюс. Путешествие. Отправляясь на отдых, мы рассчитываем на то, что комфортно проведем это время. Также справедливо рассуждал и один немец, который поехал в отпуск на греческий остров Кос и заплатил за свое пребывание в одном из местных отелей внушительную сумму, но не получил ожидаемого сервиса и обратился в суд. Дело в том, что каждое утро он с супругой и детьми вставал пораньше, чтобы занять места у шезлонгов, но попытки эти не увенчались успехом. Сначала мужчина пытался обсудить этот момент с туроператором и администрацией гостиницы, но эффекта также не последовало. В результате суд решил, что хоть отель и не был обязан предоставлять дополнительные лежаки, но присудил немцу компенсацию с учетом индивидуальных обстоятельств, составившую почти 1000 евро. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе Радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.